Владимир Путин поддержал идею о создании сети мини-НПЗ. Инициатива губернатора Забайкалья Александра Осипова направлена на защиту топливного рынка от ударов по крупным заводам. Глава государства отметил, что привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере востребовано. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб. Осипов доложил о сложной, но контролируемой ситуации в регионе, где большинство автозаправочных станций независимые и опираются на биржевые поставки. Сейчас готовятся прямые договоры. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил схожие проблемы и сообщил об улучшении после подписания прямых контрактов. Украина отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, потребовав лучших условий. Первый зампред Международного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила РИА Новости, что это подтверждает недоговороспособность и оторванность от реальности киевских властей. Она напомнила, что Россия настаивает на признании геополитических реалий и подходов, обсуждавшихся в Анкоридже, но Киев отказывается смотреть правде в глаза. По мнению сенатора, отказ от мира демонстрирует, что стратегия выживания Зеленского – лишь продолжение конфликта с западным оружием. Она предупредила, что попытки Киева диктовать условия Вашингтону вызовут раздражение у прагматичного Трампа. И завершение выпуска. Часто использование нейросетей в учебе может усиливать тревожность и приводить к выгоранию. Такое исследование опубликовано в журнале Psychology. Ученые опросили 1623 китайских студента и выяснили, что под давлением нагрузки они чаще обращаются к нейросетям, но это снижает уверенность в собственных силах, так называемую самоэффективность. Потеря веры в свои способности, в свою очередь, повышает тревогу и риск эмоционального истощения. Возникает замкнутый круг. Стресс толкает к искусственному интеллекту, а зависимость от него лишает чувства мастерства, давая лишь временное облегчение. Авторы предупреждают о серьезных последствиях для психики при перекладывании задач на технологии. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

как ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Музыкальный полдень на радио Пруга, друзья. С вами Ксения Волкова. Всем горячий привет. На часах 12.07, 9 июля. Сегодня уже четверг. Время мчится. Иногда хочется, чтобы оно немного все-таки замедлилось. Посмотрела я в календарь праздников. И сегодня он особенно мечтательный какой-то мне показалось. Например, День фантазии и юмора сегодня отмечается. Предлагаю не проходить мимо такого события, а добавить в рабочую рутину немного и того, и другого. А я этот день разбавлю хорошей музыкой, интересными новостями и, конечно же, самыми познавательными программами. Поехали!
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В округе временно снизится скорость интернета. С 30 июля Ростелеком начнет восстановление подводной линии, которая соединяет Камчатку и Чукотку. Как сообщили в компании, работы планируют завершить 19 июля, но сроки могут сдвинуться из-за погоды в Берингово море. Специальное судно с аварийной бригадой уже направилось к месту повреждения кабеля. Пока идет ремонт, интернет в Анадыре и угольных копях переведут на резервные каналы. Они работают медленнее, поэтому возможны перебои и снижение скорости. При этом важные сервисы, онлайн-банки, платежи, почта и госуслуги должны сохраниться. Днем связь прежде всего будут направлять на работу больниц, социальных учреждений, МФЦ, банков и предприятий. Ночью больше возможностей оставят для жителей. Власти Чукотки сообщили, что держат ситуацию на контроле. Приставки «Винт» покажут 20 основных телеканалов, но фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре временно будут недоступны. День семьи, любви и верности объединил поколение в Анадыре. Накануне в окружной столице прошли парад семей и колясок. Участники ярко украсили транспортные средства для своих малышей. Шарами, плакатами и песнями семьи прошли до городской площади. Такая акция проходит в Анадыре с 2024 года. Семья Мамулян принимает участие в шествии с начала его действия. Многодетная мама Раиса рассказала о том, как они готовились к празднику.
2: Участвуем в параде семьи с 24 года, но украшаем коляску мы впервые. В этом году мы решили украсить большим грибом по мотивам сказки Сутеева Владимира. Мы хотим показать этим, что мы очень дружно под грибочком помещаемся, под маленьким. Нам всегда уютно, хорошо. Наша семья существует уже 11 лет. У нас четверо детей. Очень любим принимать активное участие в детсадовских мероприятиях, вот таких общегородских. Всегда с радостью дети у нас идут на все праздники, с радостью участвуют. Тем более лето пока хорошо, так можно провести время на улице.
1: На празднике наградили семьи медалью за любовь и верность. Их получили супруги, которые зарегистрировали брак не менее 25 лет назад. В их числе была семья Ятента. Ее глава Олег Петрович поделился секретом крепких супружеских отношений.
3: Самое главное правило – это взаимное уважение, любовь и верность. Умение уступать, умение прощать. Нужно чуточки любви, внимания. И самое главное – в семье должна быть хозяйка Иран. Она и мать, она и создает уют, и кормилица. А мужчина, он просто добытчик. Всякое в жизни было. Ну, как говорится, и в горе, и в радости надо жить просто. Всего у нас там семеро детей мы воспитали. Еще двух опекунских взяли, это племянниц тоже воспитали. К сожалению, двое взрослых детей уже погибли на войне. У нас еще один, самый младший, пока еще воюет. Что хочется пожелать молодым семьям, это, конечно, не бояться трудностей, потому что мы пережили самые трудные времена, когда государство рушилось, Советский Союз тогда был. И мы попали в очень тяжелое время, но мы ради детей жили, выживали.
1: У окружного дома народного творчества состоялся концерт. На сцену вышли коллективы Чукотки и специальный гость из Санкт-Петербурга Александр Пахмутов. И в завершении выпуска. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Как передает Мир-24, аферисты убеждают граждан, что при оформлении самозапрета на кредиты была допущена ошибка. Под видом сотрудников госуслуг или кредитных бюро преступники предлагают ее исправить. Они рекомендуют перейти по ссылке, за которой скрывается поддельный сайт или вредоносная программа. Человек вводит свои персональные данные и теряет доступ к аккаунту госуслуг, деньгам и документам. Эксперты раскрыли масштабы киберпреступности в России. Так, за первые 4 месяца этого года в стране зарегистрировали 90 тысяч преступлений в этой сфере. Общий ущерб достиг 52 миллиардов рублей. На этом пока все. Встретимся с вами в эфире в следующем часе.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Друзья, всем привет! С трогательной песни «Послание от группы Добро» начался новый час на радио «Пруга». Потрясающий искренний трек, который всегда напоминает о самом главном, о доме, о родительском тепле и, конечно же, людях, которые любят нас вопреки всему. Ну что же, Ксения Волкова в студии, на часах уже 15.08, 9 июля, продолжается четверг, мчится вперед. И расскажу прямо сейчас о погоде за окном. В Анадырь плюс 13, ветер 3 метра в секунду, западный с порывами 9 метров в секунду. Ну что ж, погода неплохая, комфортная. И если офисные задачи все же успели вам немного поднаточить силы, не беда, в этом часе вас ждет настоящий музыкальный энергетический заряд. И, конечно же, интересные программы будут для Coffee Time. Поэтому наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами.

0: Минутка здоровья.
1: Как набор веса в течение жизни влияет на риск развития рака? Шведские ученые выяснили, что люди, которые в зрелом возрасте набирают больше всего килограммов, сталкиваются и с повышенным риском развития некоторых видов рака. Исследователи сделали следующие выводы. Чем больше вес, тем выше угроза. У людей с наибольшим набором веса риск развития рака, связанного с ожирением, оказался на 46% выше у мужчин и на 43% выше у женщин по сравнению с теми, кто набрал меньше килограммов. У мужчин с максимальным набором веса вероятность развития рака печени возрастает в 2,67 раза, а рака пищевода – в 2,25 раза. У женщин с ожирением вероятность рака эндометрия увеличивается почти в 4 раза. Кроме того, избыточный вес связан с более частым возникновением рака молочной железы после менопаузы, менингиомы, а также злокачественных опухолей, толстой кишки и почек. У мужчин связь между набором веса и риском рака сильнее выражена при увеличении массы тела в раннем и среднем возрасте, у женщин – в среднем и позднем возрасте. Раннее ожирение повышает опасность, если оно развилось до 30 лет, перспектива некоторых видов рака, например, печени, поджелудочной железы, почек, возрастает в 2-5 раз. Ожирение уже признано одной из главных причин онкологических заболеваний. По данным Международного агентства по изучению рака, избыточный вес связан с риском развития как минимум 13 видов опухолей. Новые исследования подчеркивают, что не только сам факт ожирения, но и динамика набора веса на протяжении жизни играют ключевую роль. Особенно опасен резкий набор массы тела в возрасте от 17 до 60 лет. Ученые объясняют связь между ожирением и раком нарушением обмена половых гормонов, инсулинорезистентностью, воспалением и другими биологическими механизмами. Авторы исследования подчеркивают, контроль веса на протяжении всей жизни – важная мера профилактики онкологических заболеваний.
0: Минутка здоровья.

Действительно, дороги жизни непредсказуемы. Ты можешь себе нарисовать подробную карту, но неожиданности никто не отменял. Например, бронируешь номер в отеле, приезжаешь, а там ни одного человека. Весь персонал – роботы. И это не фантастический фильм, а вполне реально. В Китае в будущем году откроют именно такой отель. На ресепшене вас встретит голограмма, багаж в номер доставит робот-курьер, а убирать комнаты будут умные автоматические системы. И даже готовить тоже будут роботы. Ну что ж, настоящее будущее, которое уже наступит совсем скоро. С одной стороны, это, конечно, круто, что технологии развиваются так стремительно и футуристично, но с другой, нам начинает не хватать разговоров по душам и той самой легкой житейской меланхолии. И дальше в нашем плейлисте трек, в котором этой искренности и жизненного вайба хоть отбавляй. Никакого пафоса и глянца, только качающий ритм. Родная дорожная грусть и 100% душевный комфорт. Группа «Пицца» и «Наваи» в нашем эфире.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправляемся не за 1000 километров, а всего 145 километров от Москвы в Ярославскую область, к северу от столицы. Наш маршрут – Переславль-Залесский, уютный город на берегу живописного Плещеева озера. Идеальное место для семейного отдыха. Почему именно Переславль? Здесь все создано для отдыха с детьми. Красивые леса, старинные церкви и необычные музеи, которые увлекут даже самых маленьких путешественников.
2: Время семейных эмоций.
1: Что посмотреть и где отдохнуть? Музей утюга. Да, вы не ослышались. Здесь дети увидят сотни старых утюгов, узнают, как раньше гладили белье, а в интерактивной зоне даже смогут попробовать сами. Музей хитрости и смекалки. Тут вы будете час за часом угадывать назначение загадочных экспонатов. Отличная тренировка для ума и веселья. Русский парк. Здесь вас ждет прогулка среди красивых наличников. Мастер-классы и игры на свежем воздухе. Ну и музей паровозов «Кукушка» в поселке Талице. Можно будет лазить по настоящей технике, кататься на дрезине и мечтать о приключениях.
2: Как добраться?
1: Переславль-Залесский не имеет своего вокзала. Ехать нужно на машине или автобусе из Москвы. Путь на автобусе всего 2 часа. Удобно, быстро и без пробок.
2: Начинаем исследовать.
1: Город небольшой, его легко изучить за один день. Возьмите с собой комфортную обувь, зарядное устройство, мобильная связь есть. И не забудьте хорошее настроение.
2: Напоследок.
1: Ну что, дорогие слушатели, Переславль-Залесский – это путешествие, которое объединит веселье, историю и природу. Отличный выбор для выходных с семьей. Присоединяйтесь к нам на радио «Пурга». Вместе мы откроем новые горизонты путешествий, близкие и душевные.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Сочные, солнечные, невероятно качающие ритмы трека «Якутяночка» от L1 на волнах радио «Пурга». Северные девчонки, которые умеют согревать свои сердца даже в самый лютый мороз. Но если на севере от холода мы спасаемся теплыми унтами и меховыми капюшонами, то в центральной России девчонки в это время страдают от совершенно других причин. Они замерзают в ожидании писем от своих парней из армии. Сергей Жуков еще в конце 90-х написал об этой сентиментальной драме «Абсолютный суперхит», который наизусть знает каждый из нас. Ловите стопроцентный проверенный временем танцевальный взрыв, под который руки сами поднимаются вверх. Я думаю, что вы уже догадались, что сейчас начнется настоящая дискотека. Группа «Руки вверх» на наших волнах.

Реклама на радио Бурга. Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд, круглогодичная работа, грузоподъемность до 6 тонн, от жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78. Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ну что же, поймали вайб на бите и движ налегке вместе с Джамбулом и Никулей. Действительно, стало легче, ведь танцы — это не только хорошее настроение и эндорфины, но и отличная разминка для тела в середине рабочего дня, друзья. Ну что же, мое линейное время на сегодня официально завершено. Надеюсь, мне удалось подарить вам отличный заряд бодрости, который поможет легко доработать вам в этот четверг. Ксения Волкова, меня зовут. Всем желаю отличного вечера. После выпуска свежих новостей встречайте Бориса Медведева, который подготовил для вас отличный плейлист и, конечно же, много интересного. Пока-пока.
1: И олени пасутся под музыку. Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Гран-при Путурена получила анадырская «Северная росинка». В округе завершился 16-й заочный смотр детских и молодежных хореографических коллективов. Лучшим номером жюри признало выступление коллектива «Северная росинка» из детской школы искусств Анадыря. Смотр, на который была подана 41 заявка, проходил заочно. Видеозаписи прислали 28 коллективов и 13 солистов из разных районов Чукотки. Анадыря, Анадырского округа, Билибинского района, Эгвикинота, Пивека и Провидения. Участники соревновались в современном и народном танце. Отдельно оценивали сольные выступления и ансамбли в разных возрастных группах. Первые места заняли коллективы «Карусель» из Анадыря, ВМК и группа преемственности ансамбля «Эргерон», «Тиркатир» из Билибина, а также солисты Артем Высоцкий, Александр Солчанк, Мария Лагайнулина и Алина Тибагарова. Впервые в этом году участники проекта «Литературная резиденция» прилетели на Чукотку. В округ прибыли писатели Павел Крусанов и Сергей Носов. В течение 3 недель они будут вдохновляться культурой и природой региона и знакомиться с жизнью коренных народов Чукотки. Полученные знания лягут в основу будущих произведений. Накануне гости отправились в муниципальный округ Эгвикинот. Писатели встретятся с жителями поселка в краеведческом музее и посетят близлежащие достопримечательности. Проект «Литературная резиденция» реализуется по всей России. В регионе он стартовал в прошлом году при поддержке губернатора Владислава Кузнецова. В июле 2025-го округ посетили известные писатели Андрей Рубанов, Артем Ляшенко, Даниил Орлов и Дмитрий Мурзин. В Калининградской области произошел самый мощный за 50 лет шторм. Как пишет Лента.ру, сильнее всего стихия ударила по побережью Зеленоградска. Волны смыли несколько кафе, некоторые из которых даже не успели открыться к туристическому сезону. В самом Калининграде накануне из-за штормового ветра падали деревья, оказались повреждены линии электропередачи. По данным МЧС, порывы западного и северо-западного ветра местами достигали 34 метров в секунду, а высота волн в Балтийском море до 5 метров. Вчера в регионе вели режим повышенной готовности. Россия в июле начнет импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке страны. В том числе планируется наращивание дополнительных объемов производства. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с правительством, пишет «Известия». По словам Новака, власти отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы. Эта мера нужна для того, чтобы обеспечить экономические условия для ввоза импортного топлива. И в завершении выпуска. Первая в России роботизированная линия по выпуску жидкокристаллических дисплеев заработала в столице. Как передает Мир-24, вчера мэр Сергей Собянин дал старт производству на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва». Он назвал предприятие уникальным для страны. Продукция востребована практически во всех сферах, включая транспорт и образование. Также накануне в столице запустили серийное производство оборудования для дата-центров, банков и сетей связи. На этом пока все. Встретимся с вами в эфире в следующем часе.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

Татьяна Крутухова, «Синяя вода», девушка, душа и шанс того, что вас унесет в приятное место. Не буквально, но как минимум это сделает ваша душа. И да, о приятных вещах здесь любим говорить. Ведь с вами Радио Пурга, у микрофона Борис Медведев. Мы вместе говорим вам большой-большой привет. И точно такого же количества хорошего настроения хотим пожелать, а также подарить. Ведь оно здесь есть, не особо прячется, но иногда пытается. Находим без проблем. И первый кандидат на что-то приятное, звонкий. Вот и все после Сокензао, Магизм, Роберт Майлз и, наконец, Календурь, который расскажет о 9 июля более подробно.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1906 год. Россия. Происходят странные события.
4: Месье, генерал Спасский жив. Милостивый государь, подайте бывшему депутату Государственной Думы от кадетской фракции. Очень хочется кушать. Не скупись, люди добрые.
5: Милейший, ну-ка закругляйтесь. Пришел настоящий бывший депутат.
4: Настоящий? Расплодилось вас тут, работать невозможно. Самозванец.
5: Эй, господа, вы оба обманщики. Освободите-ка место для моей шляпы. Бывший депутат Государственной Думы — это я вот. Вот мне документик, кстати, есть.
6: А у нас тоже!
7: Удивительно, но факт. Все присутствующие оказались настоящими бывшими депутатами Государственной Думы.
3: После того, как 9 июля 1906 года она была распущена, многим народным избранникам пришлось сменить место работы.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь!
2: Календурь!

Любовь. Где же это все происходит? Гости из будущего тоже задают такой вопрос. Но ответ на него каждый должен найти сам, ведь каждый ищет что-то свое или своего человека. Надеюсь, что у вас поиски увенчаются успехом и будут не особо долгими, ведь пока это происходит, быстро расскажем о 9 июля более подробно. Это день земляники, друзья. Да, той самой, что есть, что вкусное, что многие о ней думают, потому если хотите отпраздновать, это сделать довольно просто, если она у вас в наличии. Ну а еще фантазии и юмора. Ведь именно сегодня стоит придумать ту самую шутку, что не стыдно будет рассказать при всех друзьях, а может быть даже при малознакомых людях.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня будем печь с вами морковное печенье. Это вкусный и полезный домашний десерт, который получится мягким, ароматным и слегка сладким благодаря сочной тертой моркови и изюму. Это печенье отлично подходит для чаепития, перекуса или детского ланчбокса, например, и готовится быстро, без сложных ингредиентов. Что нам понадобится? 300 граммов пшеничной муки, 250 граммов моркови, это около 2 средних морковок, 100 граммов сахара, 100 миллилитров растительного масла, 80 граммов изюма, 2 чайных ложки разрыхлителя и щепотка соли. Как готовим? Изюм промываем, заливаем горячей водой и оставляем на 15 минут, чтобы он стал мягким. Сливаем воду и аккуратно обсушим изюм на бумажном полотенце или носите. Морковь моем, чистим и трем на средней терке. Добавляем сахар, растительное масло и подготовленный изюм. Хорошо все перемешиваем. Если сахар не растворяется сразу, дайте смеси постоять 5-7 минут, и он частично растает. Теперь добавляем соль и постепенно всыпаем муку, каждый раз тщательно перемешивая. Сначала ложкой, а ближе к концу будем замешивать руками, пока тесто не станет мягким и не липнущим. При необходимости добавим еще немного муки, если морковь у вас слишком сочная. Теперь разогреем духовку до 180 градусов. Делим тесто на небольшие порции, скатываем шарики и выкладываем их на противень, оставляя небольшое расстояние между ними. Выпекаем 30-35 минут до легкого румянца. Храним печенье в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней. Можно заморозить на 1-2 месяца. Для более насыщенного вкуса добавьте в тесто щепотку корицы. А чтобы печенье не расплывалось при выпечке, дайте тесту немного обветриться перед формовкой. Пеките с удовольствием, приятных вам чаепитий и до новых встреч в эфире!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Да и вообще, любовь зла, происходит в ней абсолютно все, чего можешь ожидать, и ты же никогда бы не подумал. Но вот, это не женщина от группы «Тестостерон» на волнах радио «Пурга». Немного о том, почему любовь делает, казалось бы, странные вещи вполне нормальными, даже очень приятными. Те самые недостатки, которые перешли в разряд «очень даже хочу увидеть это снова, иначе мой день не будет таким же хорошим, как я себе представлял». Всем любви, да побольше. Ну и конец фильма в виде группы и песня «Желтые глаза».

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

тону от Holy Flame на волнах радио Пурга. Ведь тонуть в обязанностях, в делах или даже в чувствах вполне нормальное дело. В последнем еще очень даже неплохо, а вот в первых двух пунктах лучше бы не тонуть и вовремя все разгребать. Да, своевременно делать разные дела. Как, например, писать сообщения с приветами и прочим. Нам на все тот же номер 924-789-2222 зачитываем и ставим песни. Ну, а еще напомню, будет кое-что интересное, но уже в следующем часе. И это связано с правилами дорожного движения, возможностью поиграть и проверить свои навыки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Ветераны СВО с Чукотки представили регион на чемпионате «Обилимпикс» в Казани. Как сообщили в правительстве округа, Антон Ацетахин и Кирилл Никулин выступили в компетенции оператор-беспилотника. Задания включали практическое пилотирование, защитники также настраивали дроны, программировали маршруты и решали прикладные сценарии. Всего чемпионат посетили свыше 2000 человек, а число наставников и экспертов достигло 1000. Победителями в 21 компетенции стали 63 конкурсанта. Ключевой особенностью этого сезона назвали адаптивные спортплощадки. Отдельное внимание уделили профориентации. Ветеранам рассказали о специальностях реабилитолога и инструктора по адаптивной физической культуре. Чемпионат проводит второй год подряд по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Главная цель – помочь бойцам вернуться к мирной жизни и освоить новые профессии. Заместитель министра обороны Анна Цивилева отметила, что 85% участников прошлого года были трудоустроены. Промысловикам добавили 70 тонн красной рыбы. На Чукотке двум предприятиям разрешили увеличить добычу нерки в Мыны-Пыльгинской озерно-речной системе. Такое решение приняла окружная комиссия по регулированию промысла. Предприятия «Чукотопторг» и «Верувир» просили выделить им 250 тонн, но получили только часть этого объема. Дополнительный лимит составил 70 тонн. Чтобы сохранить подход рыбы к нерестилищам, комиссия также вела короткую остановку промысла. Она продлится с 9 по 11 июля. В эти дни рыбаки должны убрать неводы и отвести сети. Выпускники смогут подать апелляцию на результаты пересданных ЕГЭ. Как сообщили в Рособранадзоре, это необходимо сделать в течение 2 рабочих дней с даты ознакомления с итогами экзаменов. Сама пересдача в этом году запланирована на 2 дня. 8 июля прошли экзамены по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии, а также письменная часть иностранных языков. Сегодня, 9 июля, по математике базовой и профильной уровни, обществознанию, истории, биологии, географии и устной части иностранных. Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3811 человек. Об этом сегодня сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, пишут «Известия». Он отметил, что все представители государственных структур продолжают работать на местах происшествия. Напомню, землетрясения в Венесуэле произошли 24 июня. Они стали сильнейшими в стране с 1900 года. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия прорабатывает возможность оказания гуманитарной помощи Венесуэле. И в завершении выпуска «Яндекс.Путешествия» назвали самые выгодные и популярные направления для летнего отдыха в России. Список возглавила Вологодская область. Там ночь в отеле обойдется примерно в 5000 рублей. Далее следуют Архангельская область и Бурятия. Помимо выгоды, они привлекают туристов своей природой, доступом к Соловецким островам в первом случае и отдыхом на Байкале во втором. А лидером по популярности стали Крым, Карелия и Дагестан. На этом у меня пока все. В следующем часе в эфире прозвучат новости на Чукотке. Чукотском языке.
2: Радио

Ну а количество тех любящих сердец всегда разное. Мы надеемся, что ваши любящие сердца всегда будут в зоне доступа. На них можно было дозвониться и сказать привет, не дожидаясь слишком многого или просто долго. Ну а что точно не стоит ждать и не придется очень долго, так это викторину. Ведь в этом часе она сыграет до его, как минимум до его половинки. Имейте в виду, надо слушать, смотреть в соцсети и звонить. Номер будет все тот же, 2600. И да, друзья, есть неиллюзорный шанс ответить правильно, особенно если вы хорошо знаете ПДД, ну и получить подарок. Так что слушайте внимательно. Минут 15, и волшебный звук будет зазывать каждого.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Да, и сегодня мы тоже будем определять, кто как знает правила дорожного движения. Ну и все это на примере одной казусной ситуации. У нас есть Сергей. Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну, а у Сергея есть мы, также канал, где есть фотография, точнее, картинка, где показано, что вообще происходит у нас задача. И первый вопрос. Вы любите парковаться?
2: Ну, да.
1: Любите.
2: Приходится.
1: Ну, приходится. Конечно, приходится. Ну, а если ты полюбил то, что приходится делать, относишься к жизни намного проще и даже получше, наверное. Но задачка такая. Нам надо разобраться с нюансами городской парковки. Подъехав к магазину в разгар дня, вы заметили удобное место прямо перед входом с левой стороны дороги за перекрестком. На картинке оно зеленое. И подумываете занять его, пока туда не встал кто-то другой. Но можно ли оставить машину в этом месте на пару часов, или за такое будет штраф? Как вы думаете, Сергей?
2: Так, я думаю, наверное, нельзя.
1: Думаете, наверное, нельзя. Интуиция подсказывает, ну или знания вместе с ней объединились и сказали, вот, засчитываем ваше «нельзя» тогда и летим к развернутому правильному ответу, что нам, в принципе, дается вместе с задачей. В отличие от знака 3.28, стоянка запрещена, знак 5.27 обозначает зону, в которой ограничения распространяются на обе стороны проезжей части. Действие такого знака не заканчивается за перекрестком. Отменяется лишь установленным в конце участка знаком 5.28. Конец зоны с ограничением стоянки. Полноценно воспользоваться парковкой в этой зоне можно после 19 часов, как указано в нижней части знака. До этого времени в том месте, которое мы бы хотели, конечно, но не получится, как вы ответили, занять, можно лишь совершить короткую остановку, потому ответ абсолютно правильный. Вы, Сергей, штрафы не получите, а бензин очень даже. Поздравляем.
2: Спасибо.
1: Если есть привет, можете передавать.
2: Всем привет, хорошего настроения.
1: И вам тоже хорошего настроения.
2: Спасибо.
1: Отличного дня. Ну и пускай то же самое настроение до конца дня не уходит вместе с знаниями. Ну и, наверное, желанием забрать выигрыш. Ведь он есть, он неплохой, он очень полезный. И, я думаю, его явно используют все участники нашей викторины, которая, напоминаю, каждый будний день проходит. Вы можете позвонить по номеру 20600, если услышали приятный автомобильный гудок с объяснением, что вообще нужно делать. Ну и заглядывайте в социальные сети, там можно увидеть картинку и описание того, в какую задачу мы с вами попали. А если решим ее правильно при наборе номера, то получайте 20 литров топлива, которое, опять же говорю, очень полезное. Ну а сейчас к музыке. Не спеша подъезжаем и паркуемся.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Компания Audi опубликовала первое тизерное изображение кроссовера Q7 нового поколения, полноценная премьера которого состоится в ближайшее время. Однако некоторые подробности известны уже сейчас. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания Audi представила первый тизер будущего Q7. Пока Audi раскрыла минимум информации о новинке. Известно лишь, что на тизере изображен кроссовер в исполнении S-Line, окрашенный в новый оттенок Alopecia Blue. Судя по изображению, модель сохранит традиционные дверные ручки. Как пишет Motor One, по своему дизайну новый Q7 будет во многом перекликаться с более крупным кроссовером Q9.
0: Высшая проба.
1: Салон нового Audi Q7 также может получить множество решений от старшего Q9. Audi обещает материалы премиального уровня, что особенно важно на фоне недавних заявлений об ухудшении качества отделки некоторых моделей последних лет. По данным Motor One, передняя панель будет выполнена в актуальном фирменном стиле марки, а наряду с графическим щитком приборов и интерактивным экраном мультимедийной системы может появиться отдельный дисплей и для переднего пассажира.
0: Дорожный монстр.
1: Для отделки салона, вероятно, предложат широкий выбор материалов, включая ткань, натуральную и искусственную кожу, пишет издание. Несмотря на появление более крупного Q9, новый Audi Q7 останется семейным кроссовером с возможностью установки третьего ряда сидений. Тем покупателям, которым требуется максимум пространства для пассажиров второго ряда и более вместительный багажник, компания предложит флагманский Q9. Технических характеристики нового кроссовера пока держатся в секрете. Тем не менее, в Motor One уверены, что в гамму двигателей войдут бензиновые и дизельные V-образные шестицилиндровые моторы. С учетом ужесточения экологических требований в Европе, Audi наверняка предложит подключаемые гибридные версии с увеличенной емкостью тяговой батареи. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: «Не учи ученого».
1: В антарктическом льду нашли следы древних космических катастроф. В слоях льда возрастом в миллионы лет исследователи нашли редкий радиоактивный изотоп железа-62,

0: 50. Вещества, которые считаются своеобразным пеплом взорвавшихся звезд. Железо-60, ферум-60, практически не образуется на Земле естественным путем. Этот изотоп возникает во время мощных астрофизических событий, прежде всего при взрывах сверхновых. Его период полураспада составляет более 2,5 миллионов лет, поэтому обнаружение ферум-60 позволяет ученым заглянуть в далекое космическое прошлое. Ученые изучили древние ледяные керны, собранные в Антарктиде в рамках европейского проекта «Эпика». Для анализа лед расплавляли, а затем исследовали его состав с помощью высокоточных масс-спектрометров. Антарктический лед давно считается уникальным природным архивом. Каждый его слой хранит информацию не только о климате прошлого, но и о событиях, происходивших за пределами Земли. Теперь выяснилось, что в этих ледяных летописях сохранились и следы древних сверхновых. По мнению исследователей, обнаруженные колебания концентрации ферум-60 связаны с тем, что Солнечная система в прошлом проходила через локальное межзвездное облако, область космического пространства, которая содержит остатки взорвавшихся звезд. Неравномерное распределение изотопа в разных слоях льда указывает на сложную структуру этого облака и неоднородность вещества, из которого оно состоит. Авторы работы считают, что подобные исследования помогут лучше понять историю ближайшего космического окружения Земли и узнать, как события в далеком космосе могли влиять на планету миллионы лет назад.
1: «Не учи ученого».

Том Джонс, Маус Ти, Секс Банд на волнах Радио Пурган. Почему бы и не сказать о себе что-нибудь приятное самому себе? Да, такое тоже можно делать. Как иногда говорят, сам не похвалишь, никто не похвалит. Иногда работает. Да и лишний раз отметить, какой ты молодец, не будет лишним. И так порой стоит сделать. Ну а еще стоит послушать Earbox Graceland Филатова Карася иногда, а после пойти слушать выпуск новостей на чукотском языке, ведь вечер грядет совсем скоро. Ну а мы не против и ждем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим тельхит, который панель, тагамена нам не шаул, а умни на пенелькут. Нроклекин, мангеткин, тон на цельсин, на тем, агельсин, на таннгл, это мейнгпишек, комиссия, та генерсин, это нынгтыргкин, предприятия, та чукот апторкин, кама виру, вергалнасин, от мангеткин, нироклекин, мангеткин, тон на тем, агельсин, это нроклекин, мангеткин, тон на тем, анкеуре, на юнкуна, евнейпаке, гаса, салсит, атанвете, комиссия, та кте, Генен Вишеусин, Теннингс, Теор, Ашойпа, Мангиткина, Нен Парушхаутани, Тесени Ишин. Пасан Масаус, Ньяран, Маскоширас, Касагерешин, Нунсеураутим, Гантин Маум, Гусин, Тайкен Вети, Минкри, Нан Масаурк, Департамент Тайпа, Касену Деватир, Гукина, Контейнер Тегересин, Танкая, Квегуврасхупим, Юр Таранес, а компания Кена Армада, Гейпесин, Мингиткин, Нирака, Контейнер Теясин, Кена Тарантайкес, Ренупкирунг, Масенхаук, Нир Исикам, Анкуре, Нарамгунг, Мюсити, Таранес, Анантин Маурк, Нараван, Вальскальсама, Нанпахин, Гиткан, Патьяра, Кена, Амасета, Пасеткую, Вальскальте, Мюсити, Мингиткаутауни, от Ашоки. Ветераны, ну ты вернете пшеткуль Аганкасроусен регион чемпионата к Обилимпикса Казани. Минкре, нанмгсауркет правительства и по округам. Антон Ацетахин, нанкама Кирилл Никулин, гакрасельсен от Таминурга, кринем и вейсю теткуненека. Кликина тамин красит тирга кермельтельсинет нурок кликина нурок нуты виринетельсетем чемпионат на Ниракаухан на Нсеркенте унни у Каванермете морок варатина ветеран милосердин мас уетем молодежин кам дети авана тен мас анвенратин вете нуты виринетельсетрароватат кан кама винретекем турмиусерл укам Такаси пор ан министра обороны Анна Цивилёва и нанам гасауркан масамас ом. Ну ты веринга это плеткуль, а ты амигасирам гошена. Тенки в нам юсити билибину кене плеткут церкан от пасара тен мас авью и пэм. Минкре нанам гасауркат округа кена правительства и пэм. Гайпат плеткушен от мемсит саян в камсус от майнга капарва амгпым анхана нана каукваш анге плеткушене мутинги викам рараме ёшкалте анне тысяч тегас вепт май мемсит саян в камсус от эм анни нурес октура ганрамельсен от эм самкака торкамсус эпан емсияхен от микрорайон Арктика Катвимим сикина, ктура гая танцена тем, асхата билибинока, натин вальстанхена, минка генрайвелсена, петебитонинар эсхена, капервема, камалона, канка, амастравное, кринини, натуркина тем, наргана маскосиге севатан в тем, аван ринг атвак он вакаринг, авак он ванге, подкатейка плеткусин. Нканайва та плеткуркан, атау вальхатвитауниты.
0: И ты вернулись. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Катюша и вода, которая точит камень. И да, она это может, правда, времени надо дать ей предостаточно. Но, надеюсь, у каждого оно есть, как и понимание того, что рано или поздно желаемое осуществится. Главное хоть что-то делать и пытаться сделать лучше, после даже тех же провалов. Ведь они как путь к успеху. Рано или поздно к чему-то да приведут. Надеюсь, к хорошему. Ну а мы привели вас в новый час, к тому же вечерний. И тут есть Антон Павловский. Видите, надо выйти. И кто мы такие, чтобы ему мешать?
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Реклама на Радио Бунта.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Сад и романтик на волнах радио Бургас. Слишком много романтики никогда не бывает. Потому чем больше, тем лучше. Но и то же самое можно сказать просто про приятные вещи. Допустим, праздники. Да, 9 июля не заканчивается на только лишь дне земляники, фантазии и юмора. Это еще и день веры в единорогов. На самом деле они существуют в качестве плюшевых игрушек, хороших фантазий и даже описаний, которые можно найти не только в интернете, но и в библиотеках. Ведь придумали их довольно давно. Да и к тому же некоторые используют единорога как символ чего-либо. И такого тоже вполне много. Ну, красиво же. Рогатая лошадь. Да, и к тому же довольно красивая.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю. Почему? Я ведь точно оставлял. А может быть, нет? Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте рогов, когда одно неприятное качество заслоняет все хорошее, как туча закрывает солнце. Вы встречаетесь с человеком, он умный, добрый, интересно рассказывает о путешествиях. Но вдруг грубо отвечает официанту, и все ваше впечатление переворачивается. Он эгоист. Хотя до этого вы были в восторге, одна черта, и весь образ стал другим. Или коллега отлично справляется с задачами, помогает команде и всегда в срок. Но однажды опаздывает на важную встречу, и начальник теперь говорит, он ненадежный. Хотя за год это случилось впервые, один прокол и все заслуги стерлись. Мозг здесь не злопамятный, он осторожный. В древности лучше было избегать человека, который хоть раз проявил агрессию, даже если он был щедрым и сильным. Поэтому мозг особенно чутко реагирует на негатив, он может быть сигналом опасности. Даже сегодня, когда идет речь о вежливости или зависаниях. Но вот вам совет на день. Если поймали себя на мысли «он такой-то сякой» из-за одного поступка, то спросите, а сколько положительных моментов я уже забыл? Иногда достаточно вспомнить три добрых дела, чтобы увидеть человека целиком, а не только его худший вариант. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто боится пропустить угрозу, даже если она кроется в одной фразе среди сотни хороших.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю. Почему? Я ведь точно оставлял. А может быть, нет? Мозг шалит.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Байдяк Шо и Мод с замечательной песней «Шаде», в которой хорошо все, и особенно строчка с воспоминаниями, где даже про пароль что-то договорят, причем не один, а несколько. Вот, наверное, стоит прямо сейчас проверить, а все ли мы пароли помним, которые могут пригодиться в ближайшее время, ну или даже через год, ведь это важно. И вдруг можно оформить себе какой-нибудь листочек, который спрятан глубоко в телефоне, до которого достанете только вы, и там хранится важная информация. Ну и в целом обновить пароль в случае чего ради безопасности тоже лишним не будет. Как и послушаете мистер Данос «О-ла-ла».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Певеке появятся новые арт-объекты с северным колоритом. В августе художники приступят к созданию двух муралов. Как сообщили в правительстве округа, большие изображения нанесут на торцы многоквартирного дома по улице Куваева. Один рисунок будет посвящен Еврашке, второй – Сове. Закончить работу планируют до конца сентября. Проект реализуют через инициативное бюджетирование. Это программа, в которой жители сами предлагают полезные для города идеи, а затем лучшие из них получают финансирование. В муниципалитете отметили, что новые муралы должны сделать улицу ярче и при этом рассказать о природе Чукотки. Еврашку выбрали потому, что этот зверек живет в окрестностях Певека и хорошо знаком местным жителям. А образ совы авторы связывают с северным спокойствием и наблюдательностью. Всего в этом году на Чукотке по инициативному бюджетированию планируют реализовать 37 проектов. На эти цели направят более 200 миллионов рублей. Чукотские подростки проходят обучение в Центре патриотической подготовки. Смена «Время юных героев» открыта для ребят от 14 до 17 лет. Как сообщили в Департаменте образования и науки, основной площадкой стал филиал Центра войн в Чечне. Лагерь на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В июле туда приехали 20 курсантов со всей Чукотки. За две недели они пройдут интенсив по тактической и огневой подготовке, первой помощи, инженерному делу, топографии, снайпингу и управлению беспилотниками. Отдельный блок будет посвящен дронам и кибербезопасности. Кроме занятий, для подростков проходят военно-спортивные игры, встречи с ветеранами и кинопоказы. Поездка для участников бесплатная, проезд, проживание и обмундирование оплачиваются из окружного бюджета. В следующем году в России проиндексируют все виды пенсии. Об этом РИА Новости сообщила доцент Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Точный процент повышения назовут после подведения экономических итогов года. График для страховых пенсий изменится. Индексация пройдет в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. Социальные пенсии повысят, как обычно, 1 апреля. С августа пересчитают выплаты работающим пенсионерам и увеличат накопительные пенсии. В октябре вырастут доходы военных пенсионеров. Также в течение года скорректируют доплаты шахтерам, летчикам и другим льготным категориям. Иранская армия нанесла ответные удары по американским военным объектам. Как пишет ТАСС со ссылкой на гостелерадио Исламской Республики, поражены системы ПВО «Патриот» в Кувейте. Также под удар попали радиолокационный комплекс раннего обнаружения в Катаре и топливные резервуары на базе США в Бахрейне. Напомню, ранее американское центральное командование подтвердило серию мощных ударов по Ирану. Есть раненые. В Пентагоне сообщили, что это ответ на атаки по судам в Ормузском проливе. Президент Ирана Пезешкиан срочно вернулся на родину из Ирака. США аннулировали лицензию на сделки с иранской нефтью. При этом в Вашингтоне заявляют о надежде на продолжение переговоров с Тегераном. И в завершении выпуска. Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет. По данным РИА Новости, за последние 12 месяцев показатель снизился до 7,62 литра на душу населения. Меньше было лишь в 1997 и 98 годах – 7,6 литра. Однако статистика тех лет охватывала только легальные продажи. А по оценкам исследователей, до 2/3 рынка в 90-е занимал нелегальный алкоголь. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе. Yeah.

Ну а мы надеемся, что дело не будет таким плохим, как у Леонида Агутина и Томаса Невергрина в этой песне, а намного-намного лучше. Ну а что же по ребятам, которые посетили нас в этом часе? Иракли, Маша Вебер, Просто Дождь, Фастбой, Клок-Клок, Born Again и Мир наизнанку, что расскажет много нового. Скорее всего, там вы услышите то, чего не знали до. И это замечательно. Ну а также не забываем о возможности прислать привет. В конце каждого часа все зачитывается.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь утром, и все вокруг без пластика. Зубная щетка из бамбука, мыло в восковой обертке, а зубная нить из шелка, даже резинка для волос из натурального латекса. Для вас пластик – это неудобство, это граница, которую вы не переступаете. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про тех, кто полностью отказались от пластика, даже в мелочах. Речь о реальных людях, от семей в Нидерландах до художников в Мексике. От фермеров Японии до студентов Португалии, которые живут по принципу «если это не разлагается за год, его нет в моем доме». В Амстердаме одна семья уже 7 лет не покупает ничего пластикового. Их ванная – это дерево, стекло, металл и глина. «Сначала было трудно, теперь мы даже не замечаем разницы», – говорит мама. Дети чистят зубы щетками из бамбука с угольными щетинками и считают их круче магазинных. А в Осаке мастер делает зубные щетки вручную. Ручка из местного бамбука, а щетина из конского волоса. Он продает их в бумажной обертке с печатью. «Пластик не нужен там, где природа уже все придумала», — говорит он. И да, такой образ жизни требует изобретательности. Вместо пакетов – холщовые сумки и восковые салфетки. Вместо бутылок – стекло с металлическими крышками, а вместо губки – люфа или мочалка из кокоса. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то купил биопластиковую бутылку, а потом узнал, что она разлагается только на заводе. Другой раз ребенок спросил, а почему у нас нет игрушек, и получил деревянный конструктор, который до сих пор в строю. Один путешественник носит с собой стальной контейнер, чтобы не брать еду упаковки даже в аэропорту. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Кисленко. А вы бы попробовали жить без пластика? Или боитесь, что не найдете замену любимой зубной щетке?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: градусы. Будем жить, и мы это уже делаем. Так что ребята молодцы, сказали нам очевидное, но довольно приятное. Ну а жить лучше всего с музыкой, да и к тому же тоже приятной. Ну и с осознанием того, что каждый день может быть даже немножко лучше, чем мы представляли. Особенно, когда ты заранее не знаешь, что это 9 июля, замечательный четверг, является днем сахарного печенья. Ну и по совместительству днем тенниса, а еще днем моды. Так что есть модное сахарное печенье после игры в теннис. Самое оно. Теннисистов с праздником. И вот вам немного случайных фактов со всего мира.
1: А знаете ли вы?
2: В долине смерти, Калифорния, валуны весом до 300 килограммов ползут по дну высохшего озера, оставляя следы длиной в сотни метров. Ученые выяснили, что зимой здесь образуется тонкий лед. При таянии он раскалывается на пласты, которые ветер толкает вместе с камнями. Скорость движения до 5 метров в минуту. Некоторые глыбы меняют направление, создавая причудливые узоры на песке.
1: Теперь буду знать.

даже озеро может быть настолько обширным и глубоким, что, ну, многое там может находиться. Особенно, если это глаза человека, во-первых, сравнение красивое, во-вторых, ну, на самом-то деле, найти там можно даже то, о чем не догадывался. Да и в целом, если тот, в чьи глаза вы смотрите, не против, никаких проблем. А еще никаких проблем в том, что новый час уже подступает настолько близко, что я машу ему рукой и ухожу вместе с его наступлением. Желаю вам отличного настроения и точно такого же самочувствия. Держите Bruno Mars, I Just Might.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В округе временно снизится скорость интернета. С 13 по 19 июля Ростелеком будет ремонтировать подводную линию между Камчаткой и Чукоткой. Сроки могут сдвинуться из-за погоды в Беринговом море. Анадырь и угольные копи переведут на резервные каналы, возможно, перебои. При этом важные сервисы, онлайн-банки, платежи, почта и госуслуги должны сохраниться. Днем будет приоритет у больниц, МФЦ и банков, а ночью у жителей. Онлайн-кинотеатр «Винк» временно ограничит показ фильмов, оставив 20 основных телеканалов. Промысловикам добавили 70 тонн красной рыбы. На Чукотке двум предприятиям разрешили увеличить добычу нерки в Майно-Пыльгинской озерно-речной системе. Такое решение приняла окружная комиссия по регулированию промысла. Предприятия «Чукотокторг» и «Верувир» просили выделить им 250 тонн, но получили только часть этого объема. Дополнительный лимит составил 70 тонн. Чтобы сохранить подход рыбы к нерестилищам, комиссия также вела короткую остановку промысла с 9 по 11 июля. Ветераны СВО Чукотки представили регион на чемпионате «Обилимпикс» в Казани. Антон Ацетахин и Кирилл Никулин выступили в компетенции оператора беспилотника. Всего в соревнованиях участвовали свыше 2000 человек. Победителями в 21 компетенции стали 63 конкурсанта. Чемпионат проводят второй год по поручению президента. Мероприятие помогает бойцам осваивать новые профессии. Замминистра обороны Анна Цивилева отметила, что 85% участников прошлого года были трудоустроены. На Чукотку прибыли первые в этом году участники литературной резиденции. Это писатели Павел Крусанов и Сергей Носов. Три недели они будут изучать культуру и природу региона для будущих книг. Первой точкой стал Агвикинот, где гости встретятся с жителями и осмотрят достопримечательности. Проект стартовал на Чукотке в прошлом году при поддержке губернатора Владислава Кузнецова. В июле 2025-го округ посетили известные писатели: Андрей Рубанов, Артем Ляшенко, Даниэль Орлов и Дмитрий Мурзин. Гран-при чукотского конкурса «Путурендус» удостоена анадырская «Северная росинка». На 16-й заочный смотр хореографических коллективов подали 41 заявку из Анадыря, Билибина, Певека, Провидений и Агвикинота. Участники состязались в современном и народном танце. Победителями в своих категориях стали «Карусель», «ВМК», «Тиркетир», а также солисты Артем Высоцкий, Александр Солчак, Мариэла Гайнулина и Алина Тибагарова. На этом у меня все. В студии работала Елена Тамбова. В следующем части в эфире прозвучат новости на чукотском языке. А мы встретимся с вами завтра на волнах Радио Пурга.

0: Минутка здоровья.
1: Как набор веса в течение жизни влияет на риск развития рака? Шведские ученые выяснили, что люди, которые в зрелом возрасте набирают больше всего килограммов, сталкиваются и с повышенным риском развития некоторых видов рака. Исследователи сделали следующие выводы. Чем больше вес, тем выше угроза. У людей с наибольшим набором веса риск развития рака, связанного с ожирением, оказался на 46% выше у мужчин и на 43% выше у женщин по сравнению с теми, кто набрал меньше килограммов. У мужчин с максимальным набором веса вероятность развития рака печени возрастает в 2,67 раза, а рака пищевода – в 2,25 раза. У женщин с ожирением вероятность рака эндометрия увеличивается почти в 4 раза. Кроме того, избыточный вес связан с более частым возникновением рака молочной железы после менопаузы, менингиомы, а также злокачественных опухолей, толстой кишки и почек. У мужчин связь между набором веса и риском рака сильнее выражена при увеличении массы тела в раннем и среднем возрасте, у женщин – в среднем и позднем возрасте. Раннее ожирение повышает опасность, если оно развилось до 30 лет, перспектива некоторых видов рака, например, печени, поджелудочной железы, почек, возрастает в 2-5 раз. Ожирение уже признано одной из главных причин онкологических заболеваний. По данным Международного агентства по изучению рака, избыточный вес связан с риском развития как минимум 13 видов опухолей. Новые исследования подчеркивают, что не только сам факт ожирения, но и динамика набора веса на протяжении жизни играют ключевую роль. Особенно опасен резкий набор массы тела в возрасте от 17 до 60 лет. Ученые объясняют связь между ожирением и раком нарушением обмена половых гормонов, инсулинорезистентностью, воспалением и другими биологическими механизмами. Авторы исследования подчеркивают, контроль веса на протяжении всей жизни – важная мера профилактики онкологических заболеваний.
0: Минутка здоровья.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как мгновенно успокоиться? Если тревога накатывает, просто за пару минут найдите в интернете подборку смешных картинок или видео. Смех заставляет дышать глубже, расслабляет мышцы и запускает выработку гормонов радости. Всего пару минут веселья, и тревогу как рукой снимет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

И олени пасутся под музыку. Радио Бур.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек. Палем тельхит которпынгл тэгэмэнан мэнглаавэл өмнина пенилгүүд. Нгроуклэг кинмэнгид кинтон на цэлхин на таннэнгл этэмэйнгэ пилхэг инээрлэн эт комиссия таннэнгэ тэргэ кэнэм. Предприятия та чукот апторкэнг амвиру вэргауналлэ на тэнээрум. Мэнгид хлэг кинэрэхлэг кинмэнгид кинтон на тэм. Эгээлэн эт нгроуклэг кинэ мэнгид кинтон на тэм. Нгэврэн инхунэм. Эвнэй пэкэ галал эт лалит атэнвэтэ комиссия та кэтэгэнэн вилэвлэн эт тэннэнгл эт Эвэр ашуэпэ мэнгэдкэн нэн паруэлхау тавнэта сэйнгэй илхэнэм. Амэл эдэ тэннэнгэл а предприятията вэтчу гэлхэлэнэт нгроус амэлэн хлэкэн хлэкэн тон натэм. Мэсэм вирунэ нэн нүхэнэт амэл эдэ нгутэнэй лэк вэтчу гэлхэлэнэт нэн тысяч тон нацэлхэнэт. Пасан мэл аулан яраан мэлхуэлэр алхал гэрээллэн нүн лэвэраутэг антин маум гуэлэн тайкэн гэтэйм. Минкрэ нанамгэл ауэргэд департамент тайпэк алэнэг яваатэр гэкэн контейнэртэ гэрээллэн танхайэк вэг уралхэпэйм. Ивэр тарангэл а компания та армада гэйпэлэн эд мэнгэдкэн ngрааха контейнэртэ яасэнкэн а таран тайкэс гэтрэнэп гэрэвэн эд мэлэн хаук нэр илхэкэм. Рамгун над Мюсит тим тарангалам нантин мауркан раван вэл калсама нэн пахинэт гэткан пат яраке натам. Амэл эйтэ пашат койол калтэм Мюсит тим нгит каутауне таат ашоке. Чукотка кэна гимна. Я йоненэнэте видеовизитка норен ашья регионака. В энгак нутак хэнаун грэп округа кэн я йоненэнэте. Гэкэлэлэна епэски ньюлэвка в энгака гума кэлэнэт гиюлэтлэт таминнэкалэт курак мэлэ чукотка кэна. Иур нутак хэн Москва кэна тэминнэ вилютэт кула. Нутак хэнэта мэнгит кэн нан мэлэнэн нэнэнэт гиюлэтлэт мэн отаминнэрак таминнэкалэт курак в энгак вэлка. Кэн кама ансамбля вэм кай нэтэкэнэ темшанга кэм кэнэ наран кэлрунгэнэ на танпирану та нотлымын кэм тэнкит онгар кэнэ мэсэртэн мэсэннэн лэ кэнти унги ук Владислав Кузнецов на венратер гэпэ мус контент президентский фондай по культурных инициатив. Чукотка кэн игулэткэнэ центра ка таарунгэн вэтэ смена время юных героев ивэнтэлэн ананаута мэнгиткэн нэр апарол гэвэл эдэ мэнгиткэн нэр амэлэнгэна гэвэтаунэтэн пал эдэйн. Минкрэ нанамгэлаваркэд департаментай пакалэнэ гэватиргэкэнэ авэна гэвэлатэн вэна филиал центра воин Чечне лагерэ красиякэна университета ка спецназа гудэрмэсэ мутин ихэ Чукотка кэн гэлкэлэн эд клик кэн гэлэд гүл атэм. Нирахэна неделя крэйгүлэн гэта мальфан вал мэгэсэртэн мэсэ крэнгэм ювэйлэгтэд кунэн эд яак. Нэнрэ кэтэн вэтэг аманитрэлэн ад округа кэна манипы. Анханай пэтэплэд гүркэн атау эргэттау нэпэ.
2: Радио

0: Реклама на Радио Пурга.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: В антарктическом льду нашли следы древних космических катастроф. В слоях льда возрастом в миллионы лет исследователи нашли редкий радиоактивный изотоп железа-60, вещества, которое считается своеобразным пеплом взорвавшихся звезд. Железо-60, ферум-60, практически не образуется на Земле естественным путем. Этот изотоп возникает во время мощных астрофизических событий, прежде всего при взрывах сверхновых. Его период полураспада составляет более 2,5 миллионов лет, поэтому обнаружение ферум-60 позволяет ученым заглянуть в далекое космическое прошлое. Ученые изучили древние ледяные керны, собранные в Антарктиде в рамках европейского проекта «Эпика». Для анализа лед расплавляли, а затем исследовали его состав с помощью высокоточных масс-спектрометров. Антарктический лед давно считается уникальным природным архивом. Каждый его слой хранит информацию не только о климате прошлого, но и о событиях, происходивших за пределами Земли. Теперь выяснилось, что в этих ледяных летописях сохранились и следы древних сверхновых. По мнению исследователей, обнаруженные колебания концентрации ферум-60 связаны с тем, что Солнечная система в прошлом проходила через локальное межзвездное облако, область космического пространства, которая содержит остатки взорвавшихся звезд. Неравномерное распределение изотопа в разных слоях льда указывает на сложную структуру этого облака и неоднородность вещества, из которого оно состоит. Авторы работы считают, что подобные исследования помогут лучше понять историю ближайшего космического окружения Земли и узнать, как события в далеком космосе могли влиять на планету миллионы лет назад.
0: Не учи ученого!

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Новенит кукинет синит кинет каузинан етеу самване. Темиут кутул от орел от новенит кукинет наматвал это чукот какам. Келит усенни в этой год нантакинет лимне орли инрет санкинет тенье осен йотте тенмас от мания оргакенам. Инхуна ратимаунен орел от нашмасау на темиут кул аньякинет натуркинет технология тенкамам. Енаусате тавал от кусит ньякинет тенкам видеот. Темиут кул ан перехинет наусате тавал от кусит видео тенкинет тен мыс онлшикинатам инкун шмалете темиут кулата ветчаун окан пенсеномакау кенат интернетек темиут кулат гайман инревени кунет гивет вас номер гпен кама кнура сиисин йокина орайсанам нен тингису кенатен кама нен гаусавау кенат инкуна накапсасаун орайсанам кесит усин нивете игут нынтықенен камту игут нынтықен код покирасан смс гпасин невра рвен тетигут нынтықенат сылкат. Амаш ванны темиут кукенат авария полиция семнеура операция витявесин гантымнеусена карта мисиреткем ен ассен семнеур гаусивенра тегут ниткенета ракапсасау кануттяуны темиункен орайсан. Нкоры там йон йон юхене унетрильке витявесин инкон орайсате унетен йенкем. Эт опельсините хвенит куркнитек смасо унетсике винит кусена сы син йокина номер гпм. Евро мечеве така хамгасоут касинит кин орайсан рап рапын сара анута сы нинесе кенамын кена орайсата. Евро венит кусен зоуси витявесе пыйзуле ате игут кантыыт кин куна таңаскасе кэусынан ет синит кин орайсан. Евро нынгау саваут кокенатын камту игут нынтықенат кодатын кенат тем юнгут кутуле ат орайсат урырэн витяуркат. Авнат вка инат йотте паролин кам кодат карта кена тенмас ат тенге осен йоттен камам кеунен вентет ке сылкат тенге у йоттен. Евро туре рекемсисе вкага келит осен нивет туре сене оркавенит кутак банка тен каме мюсирет ке катсуут ка карта нен камам крентес канте унгут ка келит усте тенге у йоттен камам ка кесиут ке витча отам витча у йосепы. Евро гевет вас ат орайсат гевенит кусин это кенаным мысак путак полиция с этим. Кенам мыса оркнет ка синит кинет ан кам тум гыт гыта мока сиркнит ка тургинет кезит ульти тозат лепы.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукры Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть мужчины, которые получают от процесса вождения истинное удовольствие. Променять маневренность хэтчбека на вялую динамику кроссовера они не согласятся ни за какие коврижки. А вот среди женщин таких фанаток гораздо меньше, и по статистике они захватывают водительские сиденья джипов куда охотнее. Плюсы в условиях нашей зимы и периодического бездорожья у таких авто, конечно, есть. Но если ты не планируешь часто съезжать с городского асфальта и принимать грязевые ванны где-нибудь по пути к домику в деревне, то вовсе не обязательно исправно откладывать с каждой зарплаты на внедорожник. Дорожник. Кроссовера, то есть паркетника, возможно, будет более чем достаточно. Конечно, на 100% от бездарных дорожных служб он не защитит, но доехать до места и не вытрясти всю душу точно поможет. А уж если он оборудован системой полного привода, то и перезимовать можно будет без особой истерики.
0: Территория мужчин.
1: В нашем обществе принято считать, мужчина – это кремень, и в любой ситуации должен держать эмоции под контролем. Одним словом, негоже мужику распускать нюни. На самом деле вопрос спорный. Кто осудит за скупую мужскую слезу по случаю? Но умение управлять эмоциями в любом случае пригодится. Это не загонит в стресс, как минимум. Если ты слишком долго пребываешь в нервном напряжении, начинаешь абсолютно нерационально тратить энергию. Мало того, что под воздействием гнева или раздражения невозможно принять правильное решение, а вот наворотить дел, которые потом придет расхлебывать легко. Помни, в стрессовых ситуациях мы принимаем решения на основании инстинктов, а вот самоконтроль требует анализа ситуации. Ну а чтобы не жаловаться на то, что нервы ни к черту, высыпайся. Суть ночного отдыха – восстановление психики, а не только тела.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Амалон – один из самых труднодоступных населенных пунктов Чукотки. Возле села находится 2-километровый мамонтов обрыв, откуда ежегодно вытаскивают останки мамонтов, шерстистых носорогов и других доисторических животных. В Амалоне радио «Пурга» вещает на частоте 101.6 FM.
1: Радио «Пурга».

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Компания Audi опубликовала первое тизерное изображение кроссовера Q7 нового поколения, полноценная премьера которого состоится в ближайшее время. Однако некоторые подробности известны уже сейчас. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Компания Audi представила первый тизер будущего Q7. Пока Audi раскрыла минимум информации о новинке. Известно лишь, что на тизере изображен кроссовер в исполнении S-Line, окрашенный в новый оттенок Alopecia Blue. Судя по изображению, модель сохранит традиционные дверные ручки. Как пишет Motor One, по своему дизайну новый Q7 будет во многом перекликаться с более крупным кроссовером Q9.
0: Высшая проба.
1: Салон нового Audi Q7 также может получить множество решений от старшего Q9. Audi обещает материалы премиального уровня, что особенно важно на фоне недавних заявлений об ухудшении качества отделки некоторых моделей последних лет. По данным Motor One, передняя панель будет выполнена в актуальном фирменном стиле марки, а наряду с графическим щитком приборов и интерактивным экраном мультимедийной системы может появиться отдельный дисплей для переднего пассажира.
0: Дорожный монстр.
1: Для отделки салона, вероятно, предложат широкий выбор материалов, включая ткань, натуральную и искусственную кожу, пишет издание. Несмотря на появление более крупного Q9, новый Audi Q7 останется семейным кроссовером с возможностью установки третьего ряда сидений. Тем покупателям, которым требуется максимум пространства для пассажиров второго ряда и более вместительный багажник, компания предложит флагманский Q9. Технические характеристики нового кроссовера пока держатся в секрете. Тем не менее, в Motor One уверены, что в гамму двигателей войдут бензиновые и дизельные V-образные шестицилиндровые моторы. С учетом ужесточения экологических требований в Европе, Audi наверняка предложит подключаемые гибридные версии с увеличенной емкостью тяговой батареи. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: перед вами не просто гора, а живой, дышащий исполин.
1: Отправляемся в путь.
0: Сегодня мы отправляемся на восток Камчатки, чтобы увидеть легендарную Ключевскую сопку. Самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Его возраст около 7 тысяч лет, и это настоящая гордость и визитная карточка Дальнего Востока.
1: Путешествуем всей гурьбой.
0: Сразу скажу, покорение самой вершины – задача исключительно для взрослых и опытных альпинистов. По сложности и опасности этот подъем сравнивают с восхождением на Эверест. Но вот насладиться фантастическими видами у подножья горы можно и в формате активного семейного отдыха, если вашим детям уже исполнилось 14 лет.
1: Еду, куда хочу.
0: Как же добраться до этого чуда природы? После перелета на Камчатку отправляемся на автостанцию. Оттуда раз в сутки ходит рейсовый автобус до таежных поселков Козыревск или Ключи. А дальше начинается настоящее сафари. Пересаживаемся на джипы повышенной проходимости и едем по лесным дорогам и бродам через реки прямо к границам природного парка Ключевской.
1: Путешествие без преград.
0: Главный совет всем, кто мечтает об этих местах – не пытайтесь организовать поход самостоятельно. Суровая природа полуострова не прощает ошибок. Здесь нет сотовой связи, зато есть лавовые поля, непредсказуемая погода и, конечно, медведи. Обязательно выбирайте официальные туры от проверенных компаний.
1: Открываем новый горизонт.
0: Для тех, кто хочет увидеть вулкан без экстремальных нагрузок, идеальным выбором станут трекинг-туры вокруг соседних вулканов Толбачик. Вы прогуляетесь по таинственному мертвому лесу и сделаете потрясающие фотографии Ключевской сопки на фоне марсианских пейзажей.
1: Посмотрим, куда заведет.
0: Камчатка – это край, от которого сердце начинает биться чаще. Побывав здесь однажды, вы захотите возвращаться снова и снова, чтобы ощутить первозданную мощь этой планеты. Планируйте свои маршруты. Открывайте новые горизонты нашей невероятной страны.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Приготовить вкусный домашний лимонад может показаться делом сложным. Но только представьте, натуральный напиток, без консервантов и химии, разве не мечта? Предлагаю вам несколько рецептов домашнего лимонада. Выбирайте по своему вкусу, а лучше попробуйте все. Для клюквенного лимонада возьмем 4 стакана воды, 1,5 стакана сахара, 1 стакан лимонного сока, 1 стакан клюквенного сока, лед по вкусу. Как готовим? Используйте свежевыжатый сок клюквы и лимона. Для начала делаем сироп. Доводим до кипения стакан воды и весь сахар. Мешаем, пока сахар полностью не растворится. Снимаем с огня и добавляем оставшуюся воду, лимонный и клюквенный сок. Ставим в холодильник на час, подаем в бокалах со льдом и лимоном. Еще один вариант лимонада – огуречно-базиликовый. Пусть название вас не пугает. Этот лимонад отлично утоляет жажду, освежает и тонизирует. Подходит для тех, кто не очень любит сладкое. Что нужно? 2 лимона, 1 лайм, 6 столовых ложек сахара, 15-20 листиков базилика, 1 огурец, содовая или обычная вода. Как готовим? Выжимаем сок из одного лимона, добавляем немного цедры, сахар и стакан воды. Все это варим на небольшом огне 5 минут после закипания. В емкость для лимонада небольшими ломтиками режем лайм и второй лимон. Добавляем базилик и слегка раздавливаем. Затем чистим огурец, режем его тонкими пластинками, добавляем в емкость и снова давим полученную смесь. Остужаем лимонный сироп, процеживаем и отправляем к огуречно-лаймовому пюре. Добавляем лед и остаток емкости заполняем содовой или обычной водой. Подаем на стол. Третий вариант лимонада – грейпфрутовый. Для любителей легкой специфической горчинки. Вас порадует экзотический вкус, нежный цвет и то, как этот напиток утоляет жажду. К тому же грейпфрут – отличное жиросжигающее средство. Что понадобится? 1 крупный грейпфрут, 1 лимон, 1 литр воды и 5 столовых ложек сахара. Как готовим? Грейпфрут очистим от кожуры и разделим на дольки. По максимуму отделяем белые пленки, пробиваем блендером. Перекладываем мякоть грейпфрута на металлическое сито и отжимаем сок. Добавляем сок 1 лимона. Оставшийся грейпфрутовый жмых заливаем водой, доводим до кипения и варим на медленном огне около 10 минут. Процеживаем, добавляем сахар и соединяем с цитрусовой заготовкой. Настаиваем в холодильнике несколько часов. Подаем со льдом и мятой. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Одно из самых странных мужских хобби с точки зрения женщин носит название «старое железо». Вполне состоявшийся в жизни парень тащит в гараж ржавый кузов от советских «Жигулей» и начинает его любовно реставрировать. Мало того, вкладывает в ремонт немалые деньги. Покупает двигатель от иномарки, запчасти на апгрейд и так далее. Действительно странное занятие. Но только не для нас, мужики. На самом деле это увлекательнейшая игра. Увидев старую копейку без стекол и под толстым слоем прелой листвы, любитель старого железа уже представляет, как из этого металлолома сделать новенькую машину, получившую вторую жизнь. Финальное состояние может быть, кстати, двух видов. Первое называется сток, или как с завода. То есть задача состоит в том, чтобы вернуть машине первоначальный вид. Второй вариант – полный апгрейд с сохранением внешней оболочки. В этом случае убитая машина берется в качестве основы, на которую вешается новый двигатель и прочие штуки. Если идея тебя увлекает, ищи древние экземпляры ВАЗ-2101, ЗАЗ-968, ГАЗ-24 или 21. Эти машины дешевы, и их много, и ты без труда найдешь нужную игрушку.
0: Территория мужчин.
1: Как известно, в деловом мире приветствуется не мода, а определенный стиль. Ты должен выглядеть элегантно и безупречно, так что приходится быть более консервативным в выборе одежды. Базовый вариант – темно-синий или темно-серый костюм в тонкую полоску. Даже если не знаешь, удастся ли тебе переодеться для вечернего мероприятия, эта нейтральная двойка не подведет. Впрочем, стилисты советуют иметь в своем арсенале два базовых костюма. Один в мелкую клетку или полоску, другой более строгий, темно-серого или черного цвета. Ну а твоя рубашка всегда должна быть светлее самой светлой нити в костюме. Учти, манжеты должны быть видны из-под рукава пиджака примерно на 2 сантиметра, поэтому рубашки с коротким рукавом под костюм не носят. И как бы тебе не хотелось выделиться, галстук для деловой обстановки должен быть без броских узоров и не слишком ярким. Подбирай его в тон костюму, но обязательно немного светлее или темнее его.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Первое собственное вещание радио на Чукотке началось 22 декабря 1935 года. Однако еще в 1934 году в селе Островное была оборудована единственная радиостанция, принимавшая сигнал из Москвы. Ну а с 2001 года в Островном можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! С вами программа «Вместе далеко пойдем». А что нужно для идеального семейного отпуска? Ласковое солнце, теплое море и настоящий детский восторг, который заряжает счастьем и взрослых. Сегодня мы отправляемся в столицу российского юга, в солнечный Сочи.
0: Приключение начинается.
1: Сочи – это целая вселенная развлечений, где каждый, от мала до велика, найдет свое приключение. Для старта грандиозный Сочи парк, где вас ждут головокружительные аттракционы и встреча с любимыми сказочными героями. Это место, где волшебство чувствуется в воздухе.
0: Начинаем исследовать.
1: А какой же восторг вызывают умнейшие артисты большого сочинского дельфинария? Их грациозные прыжки и дружелюбие растопят любое сердце. Для любителей экстрима и высоты уникальный скай-парк. Представьте, вы идете по самому длинному подвесному мосту в мире, а внизу живописная пропасть. Адреналин и невероятные виды гарантированы. И чтобы добавить отдыху познавательной нотки, загляните в механический музей Леонардо да Винчи. Здесь оживают гениальные чертежи великого изобретателя. Можно трогать, крутить и поражаться смелости его идей.
0: Время погрузиться в новое.
1: А добраться в это королевство праздника проще простого, всего около 4 часов лета из Москвы. Цены на перелет бывают очень приятными, а впечатления, которые вы привезете обратно, точно окажутся бесценными.
0: Подведем итоги.
1: Так что пакуйте чемоданы, захватите купальники, солнечные очки и отличное настроение. Сочи ждет, чтобы подарить вашей семье море удовольствий и самые яркие воспоминания. Помните, самые радостные открытия – те, что мы делаем вместе с близкими.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер.

0: остановился как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

и олени пасутся под музыку.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки, мы начинаем. Сегодня в меню творожно-яблочное суфле в микроволновке. Все предельно просто и легко, но при этом рецепт не лишен оригинальности. Таким и должен быть хороший десерт. Для начала подготовим ингредиенты. Нам понадобится 180 граммов творога, 3 столовых ложки жирных сливок, 1 яйцо, 1 яблоко, 60 граммов сахара, пол чайной ложки соли, молотая корица и сахарная пудра для подачи. Приступаем! Белок отделяем от желтка. Желток растираем с творогом, добавляем сливки, сахар и с помощью миксера взбиваем в пышную массу. В отдельной посуде взобьем белок со щепоткой соли в крепкую пену. Яблоко помоем, очистим и натрем на мелкой терке. Сольем лишний сок и добавим яблоко к творожной массе. Хорошо перемешиваем. Аккуратно лопаткой подмешаем взбитый белок. Подготовим порционные формочки, смажем их маслом и распределим по ним получившуюся массу. Если формочек нет, не страшно. Возьмите невысокие кружки или стаканы. Готовим десерт в микроволновой печи при мощности 800 Вт 6 минут. Готовое суфле посыпаем сахарной пудрой с молотой корицей. При желании можно украсить веточкой мяты или полить любимым соусом. Но и без добавок будет вкусно, я вас уверяю. Наслаждайтесь нежнейшим десертом, приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». В наши дни даже не верится в то, что лет 15 назад основу под макияж можно было найти лишь в арсенале профессиональных визажистов. Сейчас же выравнивающие базы найдешь в косметичке у каждой третьей студентки. Да и в магазине они продаются в большом ассортименте. Так что на это средство, которое еще называют праймером, стоит потратить деньги. Основа, нанесенная поверх дневного крема, во-первых, продлевает жизнь мейкапу, а во-вторых, гарантирует ровное нанесение тонального средства. Да и компактные пудры и румяна лягут однородным слоем без некрасивых переходов и пятен. А еще база под макияж отлично скрывает мелкие дефекты и неровности на лице, вроде следов акне или расширенных пор, а они, чего уж скрывать, присутствуют у многих. За счет чего же база обеспечивает нам такой эффект? Дело в том, что в составе основ под макияж есть силикон и пигменты. И как бы вас ни пугали эти названия, именно эти компоненты позволяют выравнивать поверхность кожи. Когда перед женщиной стоит задача втиснуться в какое-либо платье, в ход идет корректирующее белье. Конечно, утянуть 52-й размер до 46-го только с помощью белья не получится. Все-таки корректирующее боди не заменит тренировок и сбалансированного питания. Но убрать пару-тройку сантиметров и исправить рельеф вполне поможет. Итак, если вам нужно поддержать грудь, а выпирающий животик превратить в талию, выбирайте слитное боди. Корректирующие трусики сформируют только упругие ягодицы, а минимайзер, иначе говоря, корректирующий бюстгальтер, подарит вам округлые и аппетитные декольте. В первую очередь в магазине нужно присмотреться к качеству материала и обработки. В идеале корректирующее белье должно быть бесшовным. И, конечно, важно правильно выбрать свой размер. Белье должно плотно вас обтягивать. Поэтому во время примерки обратите внимание, чтобы оно надевалось с некоторым усилием. Территория женщин.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

Мне сегодня сердце рассказало, ведь совсем не важно, что подумают о нас.

0: А знаете ли вы?
1: Если вы посмотрите на морскую звезду, вы не найдете у нее головы, хвоста или центрального мозга. Вместо этого ее нервная система – это сеть, разбросанная на каждом лучике. Каждая ножка, а у звезды их сотни, действует почти автономно, но они координируются общими сигналами. Более того, морская звезда может вырастить новое тело из отрезанного луча, если в нем осталась часть центрального диска. А некоторые виды и вовсе делятся пополам, и обе половинки становятся целыми звездами. Представьте себе существо, у которого мышление распределено по конечностям, нет лица, зато есть способность к регенерации, достойная научной фантастики.
0: Теперь буду знать.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Минутка здоровья.
1: Фотосетчатки как тест на остеопороз. Глаза – зеркало здоровья. Они связаны не только с работой мозга и сосудов, но и с состоянием костей. Исследования в Сингапуре и Великобритании показали, что скорость старения глаз может указывать на риск остеопороза, потери минеральной плотности костной ткани, от которой страдает около 20% населения мира. Чаще всего болезнь встречается у пожилых людей и женщин в постменопаузе и повышает риск опасных переломов. Сейчас диагностика остеопороза через сканирование плотности костей порой проводится слишком поздно. Обычно обследование назначают уже после перелома. Возможно, альтернативой может стать фотографирование сетчатки глаза. Это неинвазивно и доступно. Ученые выяснили, чем старше выглядит сетчатка, тем ниже может быть минеральная плотность костной ткани. Это подтвердили два исследования. Одно с участием почти 2000 жителей Сингапура, другое – почти 44 тысяч человек из UK Biobank. Исследователи из Сингапура создали модель искусственного интеллекта RetiAge, которая проанализировала почти 130 тысяч изображений сетчатки и спрогнозировала 10-летнюю вероятность остеопороза или перелома. В британской выборке каждое увеличение показателя RetiAge на одно стандартное отклонение повышало риск остеопороза на 12%, а среди мужчин – на 25%. Связь глаз и костей может объясняться общим образом жизни – физическая активность, питание, солнечный свет или генетикой. Например, один ген регулирует и иммунные клетки в глазу, и образование костных клеток. Кроме того, общие риски, такие как проблемы с сосудами или воспалением, влияют и на глаза, и на кости. Так, осмотр у окулиста может выявить гипертонию, которая связана с остеопорозом. Высокое давление способно снижать костный метаболизм. Таким образом, фотографии сетчатки могут стать простым способом скрининга остеопороза на ранних стадиях, до появления явных симптомов.
0: Минутка здоровья.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Ваши белые кроссовки потеряли свежесть? Не спешите их выбрасывать. Мы приготовим чистящее средство, которое их обновит. Возьмите миску и смешайте в ней 2 чайных ложки любой зубной пасты. Добавьте к ней чайную ложку пищевой соды для эффекта скраба и столовую ложку растительного масла. Оно поможет смягчить резину и защитит материал. Тщательно перемешайте до однородной густой консистенции. С помощью губки нанесите эту смесь на грязные участки обуви. Потрите, дайте поработать пару минут, а затем смойте. Вы получите чистейшие кроссовки, которые выглядят как новые.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как
1: Азы. Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
2: В Чукотском автономном округе на базе филиала фонда «Защитники Отечества» участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев оказывается бесплатная юридическая помощь. Фонд помогает разобраться в сложных жизненных и правовых ситуациях, получить положенные меры социальной поддержки и защитить свои права. Юридическая помощь предоставляется бесплатно и включает не только консультации, но и полное сопровождение от первого обращения до решения вопроса. Специалисты фонда помогают подготовить обращения, заявления и запросы в различные ведомства, а также сопровождают при решении наиболее сложных вопросов. В рамках заключенных соглашений юридическая помощь оказывается во взаимодействии с партнерами фонда. К работе привлекаются Государственное юридическое бюро, органы прокуратуры, адвокатская и нотариальная палата региона. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи подопечные фонда обеспечиваются в сопровождении, в том числе при рассмотрении дел в судах, подготовке процессуальных документов и защите прав граждан. На площадке филиала фонда регулярно проходят приемы с участием представителей гражданской и военной прокуратуры, военного комиссариата, уполномоченным по правам человека в Чукотском автономном округе и других специалистов органов исполнительной власти. Дополнительную информацию можно получить у социальных координаторов филиала или в социальных сетях фонда «Защитники Отечества». Также вы можете обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов или по телефону 210-51-210-60.
1: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: «Как сохранить деньги».
1: Минкри Рутас Аукры Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Новенит кукинет синит кинет каузинан дете ужем ване. Темимут кутуля от ораса от новенит кукинет наматвас это чукот какам. Кезит ужин не в этой год нантакинет семье орсиин рецан кинет тенье ужин йотте тенмас от мания оргакенам. Инхуна ратимаунен ораса от насмасау на темимут кузан якинет натуркинет технология тенкамам. Енаусат это вазет кусит ниякинет тенкам видеот. Темиут кулян перехинете на усате тважат кулит видео тенкенате тенмас онлсикинате. Инкун смазете темиут кулете ветчаунгока на пенсеномакаукенат интернетек. Темиут кулет гайманен ревенит кунет ревет ваз номер гпен кама кнура. Сиисен йокена ораэсэна. Нэн сингису кинетен кама. Нэн гаусава укенат инкуна. Нэ капсасаун ораэсэна. Кесит усен нивете гут нэнтэкэнэн кама. Там туй гот нентакен код покирас ан смс ху пасим неора равентете гот нентакенат силкат. Амаш ванг нетем юнт кукенат авария полиция сим неора операция витявесин гантем неосена карта мюсиреткем. Ен ассин сим неора гаусивенрате гот ниткенат ракапсасаука нутяу нетем юнкен ораэсан. Нкоре там юн юн юхене унетрилке витявесин инкон ораэсате унетен йенкем. Это апельсини так, венит куркни так, смазо, унесика, венит кузена, сыисин, йокина, номер гпым. Евро мечеве так, как мусоут, касиниткин, ораэсан, раб, рапын, сара, анута, сыисин, несика, наманкана, ораэсата. Евро венит кузен, заусивечевесе, поизуле, ате, юткан, тыртка, инкуна, тангаска, сяка, усинан, ет, синиткин, ораэсан. Евро нангаусаваут, кокена, тынкам, туй, ют, нантакинат, кода, тынканат, тем, юн, куткутуля тораса турырен ветчауркат. Авнат вака инат йотте паролен кам кодат карта кена тенмас от тенге осен йоттен камам кевнен вентетке ссылка от тенге у йотте. Эвор туре рекемсисев кога келит осен нивет туре сене оркавенит куток банка тен камеми усиретке кацутка карта нен камам крентешканте унгутка келит осте тенге у йоттен камам какеси утке ветчаута Витя уясепы. Евро гивет вас от ораса от гивенит кусин это кенаным мысак путак полиция с этим. Кенам мыса оркнет касиниткин этен кам тум гит гита мока сиркнит катургин эт кезит ульти тозат лепы.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукры Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

Еще немного перца и протертой сырной массы. Еще воду морковки и покрошилочку. А чтоб не вышел запах, можно врезать коньячку. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 10 июля 1925 года. США. Город Дейтон.
4: Среднеамериканская средняя школа.
5: Джон.
6: Чё?
5: А где это учитель-то наш, а?
6: А фиг его знает.
5: А чё, он может не придёт, а?
6: Ага, не придёт. Учи давай. А то опять по двойке получим.
5: О, так. Человек произошёл от обезьяны.
7: Во дела.
5: Чё вообще в башку-то ничего не лезет, а? Опять двойку получил, а? Опять меня мама на дискотеку не отпустит.
6: А, дискотека. Мне вон предки вообще заявили. Ещё раз типа пару получишь, мы тебе типа Биг Мак больше в жизни не купим. Прикинь.
5: Вот тираны, а?
4: Однако никаких двоек в тот день ребята не получили. Учитель в школу не пришел, к их счастью.
3: Потому что 10 июля 1925 года над педагогом Джоном Скоупсом состоялся суд.
4: Осудили его по нелепой в наши дни причине. Он преподавал детям эволюционную теорию Дарвина.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня пятница, 10 июля, студия Олег Кравченко. Доброе утро. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ввел режим техногенной ЧС регионального уровня из-за пожаров на полях. Причиной названы массированные атаки украинских дронов с начала июня. Огонь уничтожил почти 1500 гектаров озимой пшеницы. Режим начнет действовать с полуночи 9 июля по московскому времени до особого распоряжения. Ранее аналогичная мера была принята в Херсонской области для ускорения решения вопросов жизнеобеспечения. По данным Минфина, дефицит федерального бюджета за первое полугодие составил 5,5 триллионов рублей, или 2,5% валового внутреннего продукта, против запланированных 1,5%. Годом ранее дефицит был 3,5 триллиона. При этом в июне зафиксирован профицит около 200-280 миллиардов, что сгладило пик начала года. Доходы выросли почти на 6% до 18,5 триллионов, ненефтегазовые на 16,5% за счет НДС. Нефтегазовые упали на 22,5% из-за цен на нефть. Расходы увеличились на 16% до 24,5 триллионов из-за опережающего авансирования контрактов. Ведомство отмечает временный характер высокого дефицита в первом полугодии. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва окончательно исчерпала запас доброго отношения и надежд на переговоры с Западом по Украине. По его словам, Запад имитирует готовность к диалогу, но перешел к открытым ультиматумам. Лавров также отметил, что украинских наемников все чаще используют в терактах в Африке. В июне лидеры Франции, ФРГ, Британии и Зеленский на встрече в Лондоне призвали Россию согласиться на перемирие с фиксацией линии фронта, выплатой компенсации Киеву и гарантиями безопасности с развертыванием многонациональных сил. Однако Москва более не воспринимает такие инициативы всерьез. На юге Ирана прогремели взрывы в районах городов Бушер, Чогодак, а также звуки детонации слышали в Кунараке и Бендарабасе. В этой ночью США нанесли удары по южным и северным провинциям, поразив около 90 целей. Дональд Трамп заявил, что обстрелы стали ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе и пригрозил усилить мощь при повторении. Иранский МИД назвал атаки серьезным нарушением меморандума. В ответ Ксир нанес ракетный удар по командному центру США на Ближнем Востоке и авиабазе в Иордании, предупредив, что атакует другие базы, если нападения Вашингтона возобновятся. В завершении выпуска. Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествия». Он проходит в Мордовии с 9 по 12 июля. В телеграмме на сайте Кремля он отметил динамичное развитие туризма в стране, появление новых маршрутов и важность совместного досуга для укрепления семейных традиций и здорового образа жизни. Глава государства подчеркнул, что фестиваль объединил семьи из разных регионов и символично, что в год единства народов России его принимает Мордовия, край многовекового межнационального согласия. Путин выразил уверенность, что форум пройдет в теплой атмосфере и подарит участникам яркие впечатления. И на этом пока все. Хорошего всем дня, будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: И я тоже. И воздушный
1: поцелуй. Целую мы не Люсь Чеботину, а те, кто настроился этим бодрым утром в пятницу на радио Пурга.
0: Арина Перепелкина.
1: Наташа Ковалева. И да, пятница, друзья, так здорово. 10 июля, кому это важно? Кто ждет сегодня своего путешествия, отправления куда-нибудь? Кто ждет
0: счастливого
1: сегодня...
0: пути, значит, кто ждет, кто улетает?
1: Кто ждет вкусняшек обязательно?
0: Приятного аппетита, я сейчас буду договаривать.
1: Ну и самое главное, да. Не переключайтесь, мне кажется.
0: Конечно, не переключайтесь, все впереди у нас самое интересное. Ну, а, конечно же, как обычно, в начале часа она самая загадочная и непредсказуемая.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня от 10 до 13 тепла, пасмурная погода и слабый дождь.
0: В Анюйске 13,9 со знаком плюс, значительная облачность и слабый дождик.
1: В Певеке без осадков, но значительная облачность, температура воздуха от 4 до 7 тепла.
0: На Ионе плюс 5, плюс 1 к вечеру, пасмурно, осадков не ожидается.
1: В Эгвикиноте 8,9 тепла, облачно, дождя не будет.
0: В Биллингсе плюс 2, плюс 1, пасмурно и дождик.
1: В Беринговском не будет осадков, облачная погода, температура от 13 до 15 тепла.
0: В Проведении плюс 9, плюс 7, пасмурно, осадков не ожидается.
1: В Лаврентии 8,11 тепла, значительная облачность, без осадков.
0: В Анадыре тоже значительная облачность, осадков не будет. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 14. Сейчас за окном плюс 11 градусов.
2: Радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас настоящая сенсация. Знаете ли вы, что основатели двух величайших голливудских студий 20 век Fox и Metro Goldwyn Mayer родились в небольшом русском городке на Волге? Это правда. Приглашаю вас в Рыбинск, город, подаривший Голливуду его основателей.
0: Приключение начинается!
1: В конце 19 века в Рыбинске родились братья Иосиф и Николай Шейнкеры. Позже они эмигрировали в Америку, где стали известны как Джо и Николас Шенк. Именно они стояли у истоков двух легендарных студий, без которых невозможно представить мировое кино. А началось все здесь, на берегу Волги, где пахло рыбой и свежим тестом.
0: Погружаемся в историю.
1: Рыбинск – это не только голливудская легенда. Это город, который старше Москвы. В 1071 году здесь было крупное поселение – Усть-Шексна, упомянутое в Лаврентьевской летописи. Сюда приезжал сам Иван Грозный, который повелел поставлять местную рыбу в столицу. Так и живет Рыбинск на двух реках – Шексне и Волге. А на гербе города красуются две стерляди.
0: Продолжаем наше приключение.
1: А еще в Рыбинске жил и работал Альфред Нобель, тот самый, чье имя носит всемирно известная премия. Здесь он вместе с братьями занимался разработкой дизельных двигателей и строительством первого в России нефтепровода. В местном музее Нобеля и Нобелевское движение вы узнаете, как шведский инженер покорял русскую глубинку.
0: Следующая точка назначения.
1: Теперь о главном чуде. В советское время здесь построили гигантскую ГЭС и создали целое водохранилище – Рыбинское море. Его площадь, как у небольшого европейского государства. Чтобы увидеть это великолепие, советую съездить в деревню Переборы или отправиться на водную прогулку в сезон навигации.
0: Открываем новый горизонт.
1: Что же посмотреть? Конечно же, Спасо-Преображенский кафедральный собор с одной из самых высоких колоколен в России. Почти 94 метра. Поднимитесь туда, если осмелитесь. Прогуляйтесь по Волжской набережной. Полюбуйтесь пожарной каланчой. И обязательно найдите на Красной площади памятник «Ленин в зимнем» в шапке-ушанке.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Совет для гурманов и ценителей старины. Купите вяленую волжскую рыбу, судака или леща. А любителям истории стоит заглянуть в дом купца Гордеева на улице Пушкина, где сейчас работают рыбинские художники. Этот резной особняк – настоящая жемчужина деревянного зодчества.
0: Готовимся к полету!
1: Рыбинск – это место, где спокойная прогулка по набережной с видом на закат над водой превращается в настоящее путешествие в прошлое. Здесь каждый дом – рассказ, каждая улица – глава книги. И отсюда, как оказалось, началась одна из величайших кинематографических историй в мире. Так что если вы мечтаете о путешествии, в котором вас ждут и величие природы, и глубина истории, и связь с голливудской легендой, берите семью, садитесь в машину или на поезд и отправляйтесь в Рыбинск. Здесь вы обязательно найдете что-то свое.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: И это была песня «Товарищ сержант» группы «Кафе», которая, кстати, открыла вещание радио «Пурга» в 2001 году, 21 августа. Это такая юбилейная песня, и скоро, конечно, у нас будет уже юбилейная дата, которую мы будем праздновать.
1: Да, и мне нравится, что Наташа говорит это просто даже не глядя никуда, настолько эта информация уже в крови.
0: Она уже въелась, она уже, знаешь, впитана мной, потому что я все время, во-первых, прохожу мимо студии, и у нас есть такая возле диджейской, как мы называем, такая как бы табличка, да, с надписью, когда все произошло, когда началось вещание и какая песня была самая первая. И, конечно, есть разные истории, связанные с первым эфиром, но я думаю, об этом вы узнаете уже, собственно, на нашем юбилее.
1: Да, уже очень скоро, 21 августа. Ну и самое важное, конечно же, до этого времени есть у нас больше месяца. Поэтому мы готовимся активно. А вам предлагаем готовиться к этому дню. Пятница, 10 июля. Я хочу вам предложить немножко позаниматься спортом. Потому что расскажу про самый необычный фитнес-тренд, который сейчас гуляет в интернете и вообще существует. Хоррор-тренировки. Ты слышала о таких,
0: вот,
1: Наташа?
0: Слушай, я разные слышала о тренировке, но вот хоррор-тренировки еще. Я знаю, что есть аэробика с собаками, с щенками там. Еще всякие разные там способы как-то привлечь посетителей, но вот что-то связано с хоррором первый раз.
1: Вообще тренировки проходят под фильмы ужасов, а посетители учат спасаться от киномонстров, если они вдруг появятся в реальной жизни. Самые смелые и гибкие осваивают фирменные движения из хорроров, например, ходьбу на четвереньках лицом вперед. Ты поняла, как это,
0: да? Да.
1: Вот. Ну и мне кажется, здесь очень, кстати, будет вспомнить про в черной кладовке, в черной сумке лежит черный абонемент в качалку, которым за год никто так и не воспользовался.
0: Как раз на хоррор-тренировки. На самом деле это очень интересно. Понятно, что это делается для маркетинга, но как такая фишка, может, кто-то действительно любит смотреть хорроры, да, и как раз в этот момент заниматься. А для меня самый страшный хоррор — это когда ты бежишь, а за тобой сзади собаки бегут, мне кажется, страшнее, и скорость от этого только прибавляется.
1: Вот, видишь, а у меня ассоциации другие. Например, танцевальная кардио-террорист-выезд, где ставят движение на триллер из Майкла Джексона.
0: Слушай, а вот это, кстати, интересно и очень ритмично.
1: Или хоррор-йога, растяжка в жуткой эстетике, там, знаешь, необычным способом.
0: Не, слушай, а не в эстетике Анастасии Волочковой растяжка или что-то похожее?
1: Это, скорее всего, это, знаешь, когда показывают в фильмах ужасов, там, по потолку выгибаются, по потолку ходят, я думаю, это больше вот к этой йоге.
0: Ну да, жутковатка.
1: Вообще, зачем это нужно, друзья? Конечно, чтобы превратить обычную тренировку в приключение. Для фанатов хорроров это способ совместить два увлечения, так что если хочется добавить адреналина в рутину, хоррор-фитнес может стать отличным вариантом. Ну и, конечно же, попробуйте его прямо сейчас.
2: Радио «Пурга».

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены куховарить? Тогда скорее приступим. Сегодня приготовим вкуснейший мясной суп с огурчиками. И нет, не в кастрюле, а в горшочках. Примерно на 4 порции нам понадобятся следующие ингредиенты. 1 помидор, 5 маринованных корнишонов, 400 граммов говядины или любого другого мяса, 1 луковица, 2-3 картофелины, 1 морковь, соль, перец и специи по вкусу, растительное масло для жарки и 30 граммов сливочного масла. А теперь начнется магия! Мясо нарезаем некрупной соломкой и обжариваем на сковороде без крышки. Отдельно обжарим лук до прозрачности, добавим нарезанные соломкой огурцы, натертую на крупной терке морковь и нарезанный помидор и тушим 5 минут. Горшочки смазываем сливочным маслом, выкладываем в них мясо, овощи и нарезанный соломкой картофель. Солим, перчим и заливаем водой не до краев. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. Проверяем готовность картофеля. Если все в порядке, подаем суп со сметаной, чесноком, зеленью и сухариками или гренками. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: ретроградном Меркурии.
1: Ну что ж, пятница настала, и день обещает быть очень особенным, потому что Меркурий наконец-то перестает нам врать, а Венера подкидывает дровишек в костер страстей. Что это означает для каждого знака зодиака, сейчас выясним. Овны, ваша импульсивность обернется гениальным озарением. Только не забудьте записать идею, пока она не убежала догонять закат.
2: Тельцы, день идеально подходит для того, чтобы сказать нет лишним тратам, но да тому самому десерту, который вы заслужили.
1: Близнецы, ваше обаяние сегодня настолько мощное, что даже робот-пылесос начнет с вами флиртовать. Так что используйте это для переговоров.
2: Раки, хватит переживать за всех вокруг. Пусть Вселенная сегодня позаботится о вас, начиная с чашки кофе, которую никто не должен у вас отобрать.
1: Львы, сегодня вы король местного значения, и ваше величество обязан помнить, что даже королям стоит иногда слушать свиту, а не только аплодисменты.
2: Девы, ваше желание разложить жизнь по полочкам сегодня упирается в то, что полочки внезапно стали круглыми. Просто плывите уже по течению.
1: Весы. Звезды говорят, что сегодня идеальный день для того, чтобы начать новое дело или эффектно закончить старое. Но точно не для того, чтобы сидеть на двух стульях сразу.
2: Скорпионы. Ваша проницательность сегодня зашкаливает, поэтому вы узнаете все тайны мира, кроме одной. Как отключить будильник в выходной?
1: Стрельцы. Сегодня ваша тяга к приключениям может завести вас в самый неожиданный уголок города, где окажется ваша будущая удача, ну или скидка в 70%.
2: Козероги, не пытайтесь сегодня объять необъятное, лучше сделайте одно важное дело идеально, а остальное просто сгорит в огне вашего профессионализма.
1: Водолеи, ваши безумные идеи сегодня обретут плоть и кровь, так что держитесь, мир пока не готов, но вы его подготовите.
2: Рыбы, интуиция сегодня проведет вас сквозь стены, но будьте осторожны, она же может завести вас в соседнюю квартиру, так что проверяйте номера. Вот такие звездные расклады у нас сегодня, запоминайте свой знак, не обижайте асцендент и помните, даже если гороскоп врет, ваше настроение – это единственный прогноз.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии на радио Бурга.

0: Ну ладно, ну и не будем молчать, подумаешь, захотелось ей 100 сердец. Друзья, для того, чтобы было 100 сердец, нужно, чтобы было чем делиться этими сердцами. Самое главное, мы делимся с вами хорошим настроением в эту пятницу и решили поделиться с вами очень важной информацией. Теперь радио Пурга можно найти в Максе. Я имею в виду канал, можно там поиграть в викторину езда по правилам, смотреть, если у вас Телеграм не грузится.
1: Да, если Телеграм не грузится, как раз в Максе все прогружается хорошо, и читаем, смотрим, следим за новостями. И
0: итак, открытый канал Пурги в Максе на том же номере 8-924-789-22-22. Если вы еще не там, присоединяйтесь. Ну, а мы обязательно вернемся к вам в часть новом, потому что в завершении этого часа есть пару композиций.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Чукотские партии готовят документы для избиркома. Предвыборные конференции уже прошли у «Справедливой России» и «Единой России». Им, как и другим участникам кампании, нужно подать списки кандидатов в окружную избирательную комиссию до 25 июля. СР утвердили 15 претендентов. Список возглавил Антон Лобанов. Среди кандидатов руководитель чукотского филиала Почты России Александр Семеряков, журналисты, ученые, предприниматели и представители коренных малочисленных народов. У единороссов в списке 16 человек. Первыми идут председатель окружной думы Леонид Николаев и депутат Госдумы Елена Евтюхова. Губернатор Владислав Кузнецов сообщил, что в команду вошли победители предварительного голосования, в том числе участники СВО, врачи, общественники, сотрудники предприятий. КПРФ планирует конференцию до конца недели, ЛДПР 13 июля. Выборы пройдут 20 сентября. На Чукотке временно снизится скорость интернета. С 13 июля Ростелеком начнет восстановление подводной линии, которая соединяет Камчатку и Чукотку. Как сообщили в компании, работы планируют завершить 19 июля, но сроки могут сдвинуться из-за погоды в Беринговом море. Специальное судно с аварийной бригадой уже направилось к месту повреждения кабеля. Пока идет ремонт, интернет в Анадыре и Угольных Копьях переведут на резервные каналы. Они работают медленнее, поэтому возможны перебои и снижение скорости. При этом важные сервисы – онлайн-банки, платежи, почта и госуслуги должны сохраниться. Днем связь прежде всего будет направлять на работу больниц, социальных учреждений, МФЦ, банков и предприятий. Ночью больше возможностей оставят для жителей. Власти Чукотки сообщили, что держат ситуацию на контроле. Приставки Винк покажут 20 основных телеканалов, но фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре временно будут недоступны. По данным ФСБ, предотвращен теракт СБУ против высокопоставленного сотрудника Минобороны. Дрон со взрывчаткой изготовлен при участии иностранных специалистов. Завербованный россиянин арендовал квартиру в Москве, установил камеры слежения за военнослужащим и планировал активировать беспилотник у подъезда. Его задержали в Краснодаре при попытке забрать взрывчатку из тайника. В аудиозаписи куратор упоминает помощь иностранных друзей и инструкторов. Это лишь один из эпизодов масштабной серии диверсий, готовившейся украинскими спецслужбами при поддержке западных кураторов, которые удалось сорвать. Бундестаг ФРГ отклонил резолюцию о значительном усилении военной помощи Украине, включая поставки крылатых ракет «Таурус». Документ поддержали лишь 79 депутатов, против выступили 510, один воздержался. Оппозиция требовала немедленно передать «Таурус» из запаса Бундесвера, нарастить производство систем «Патриот», разрешить удары вглубь России, профинансировать украинские дроны, призвать союзников по НАТО к новым поставкам и ужесточить санкции. Москва неоднократно подчеркивала, что накачивание Киева оружием лишь затягивает конфликт и не приближает мир. И завершение выпуска. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что Международный союз современного пятиборья полностью отменил санкции в отношении российских атлетов. Ранее с конца января исполком организации допускал к турнирам с флагом и гимном только спортсменов до 19 лет, а взрослые выступали в нейтральном статусе. Теперь ограничения сняты для всех возрастов. Дегтярев отметил, что это решение стало очередным шагом после возвращения российских волейбольных команд на международную арену. На позицию Союза повлияли недавние заявления Международного олимпийского комитета, который отменил все ранее введенные против российских спортсменов санкции. Министр выразил уверенность, что процесс восстановления прав отечественных спортсменов продолжится и в других видах спорта. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Если вы с нами, то вы слушаете Радио Пурга и Наташу Ковалеву.
1: И Арина Перепелкина.
0: В студии мы уже целый час, уже второй пошел 9.07. И, друзья, доброе утро.
1: Доброе утро, хорошего дня. Все, скорее всего, уже на работе давно уже должны были прийти. Ну, по крайней мере,
0: не
1: 8.
0: Все. Может быть, у кого-то, 8-9.
1: А может, у кого-то раньше.
0: У кого-то с 10, у кого-то позже. С 11. Неважно. Главное, чтобы вы оставались с Радио Пурга, просыпались вместе с нами и, конечно же, наслаждались этим днем, днем полета на зонтике. Даже если за окном погода не зонтичная. Не
1: зонтик. А слушай, а у тебя зонтик есть? С кем ассоциируется? С каким-то, возможно, персонажем?
0: Я думала, ты спросишь, а у тебя зонтик есть? У меня зонтика нет, потому что на Чукотке это бесполезно.
1: Слушай, а я зонтик только в прошлом году приобрела. Мы ездили в Петербург, и я купила такой, ну, зонтик с вот этими, с домами из Петербурга, с красивыми, в общем.
0: И ты здесь им пользовалась?
1: Не сегодня, уже чуть не соврала. Я как-то в дождливую погоду решила прийти сюда с этим зонтом. Вообще неудобно. Он в обратную сторону его выдувает.
0: Вот поэтому я говорю, на Чукотке это бесполезно.
1: Слушай, а что в этих случаях делать? Плащ нужен, да?
0: Да, нужен дождевик. Это вот единственное, что хорошее можно приобретать, это именно дождевик, который закрывается, знаешь, как на аттракционах вот водных. То есть, чтобы с головой застегивался лучше всего на молнию, потому что застежки тоже разлетаются в разные стороны. И тогда спокойно идти по дождю.
1: В общем, вот такой совет всем, если где-то дождливо, скоро мы сейчас узнаем, приобретать лучше, скорее всего, конечно, плащ.
0: А теперь узнаем, где это делать лучше, точно нужно.
2: Погода на Радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 13, плюс 10, пасмурно и слабый дождь.
0: В Анюське 9.13, тепла, значительная облачность и тоже осадки в виде небольшого дождя.
1: В Певеке 7.4 со знаком плюс, значительная облачность, осадков не ожидается.
0: На Июне плюс 5, к вечеру похолодание до градуса тепла, ну а в течение дня пасмурно, но зато без осадков.
1: В Эгвикиноте облачно, 8-9 градусов тепла, осадков не ожидается.
0: В Биллингсе будут осадки, слабый дождь времена. Пасмурная погода и не тепло. 1-2 тепла.
1: В Беринговском плюс 15, плюс 13. Облачно, осадков не ожидается.
0: В Проведение тоже без осадков, но пасмурно, 7-9 со знаком плюс.
1: В Лаврентия плюс 8, плюс 11. Значительная облачность, дождя не ожидается.
0: В Анадыре значительная облачность, но без осадков, что хорошо. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем от 11 до 14 максимум прогреется. Прямо сейчас за окном плюс 12.
2: Радио Пурга.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Реклама на радио Бурга.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: there, baby. I'm a fireball.
1: Утренний гастротур.
2: Поздновато для завтрака, да? Но слушай, у каждого завтрак свой в свое время. Возможно, кто-то только проснулся и сейчас включил радио.
3: Назовем второй завтрак.
2: Да.
3: И мы, друзья, будем завтракать не в наше время, а перенесемся в средневековую Европу. Замок, каменные стены, холод почти как у нас, только без оленей.
2: В общем, все визуализируем, представляем себе.
3: Да, мы отправимся в утро средневекового рыцаря, Европа, 13 век. Рыцари почти не завтракали. Средневековая церковь считала утренний прием пищи признаком обжорства и греха.
2: Вот совсем все наоборот, да? Сейчас наоборот говорят, завтрак самый главный прием пищи в день.
3: Да, я тебе больше скажу, что я специально выясняла, что чукчи, например, тоже они не завтракали. Они могли съесть кусочек оленины, они могли выпить бульон или кипяток, и все. То есть основные приемы пищи приходились на вечер. Ну, или днем тоже могли там что-то перекусить. Но вернемся к нашим рыцарям. Если есть полагалось дважды в день, в обед и на ужин, собственно, вот как я и рассказала, завтракать разрешалось только детям, старикам, больным и тем, кто тяжело работает физически.
2: Так.
3: То есть фактически тем, кто дома.
2: Ну да, кто дома находится, собственно, тот и ест.
3: Но рыцари хитрые ребята нашли лазейку. Они объявляли, что тяжело трудиться, потому что война и турниры — это тяжелый труд.
2: Слушай, так еще вот это все на себе носить. Когда ты говоришь слово «рыцарь», сразу я представляю вот это металлическое все обмундирование.
3: Вот. Завтракали, они, конечно же, завтракали в такой ситуации, но скромно, чтобы не выглядеть грешниками. Что ели? Хлеб, вымоченный в вине или эле? Эле — это такое типа пива.
2: Да, интересный завтрак.
3: Да, алкоголь с утра был нормой, потому что вода в средневековой Европе была грязной и опасной, поэтому употребляли очень много, даже если пили воду, разбавляли с вином, с элем, для того, чтобы убить бактерии, которые в этой воде находились. Пить воду считалось рискованнее, чем пить пиво для организма. К хлебу кусок холодного мяса с прошлого ужина, иногда сыр, то есть то, что осталось вечером.
2: В принципе, кстати, вот сейчас, когда ты сказала про мясо с прошлого ужина, мне кажется, у многих тоже есть такое, что да, не съели на ужин, доедаем на завтрак.
3: А простые крестьяне завтракали еще проще. Похлебка из вчерашних остатков, варили все, что было, в одном котле. Каша из овса или ячменя на воде. Ни сахара, ни масла, потому что это роскошь в те времена.
2: А сейчас это вредно.
3: Да, друзья, так что имейте в виду, если бабушка предлагает вам на завтрак строганину или вчерашнее мясо, это норма, потому что так ели раньше и так некоторые едят сейчас.
1: Утренний гастротур. Радио Пурга. Отрывайся.

0: Арина быстро с этим вопросом. Сложнейшим
1: справился. Давай, у нас, я уверена, слушатели также справятся. Задавай вопрос.
0: В общем, друзья, вам нужно будет отгадать, про какого актера я говорю. Я сейчас прочитаю три факта про него, а вы должны написать, кто это. Очень известный один актер. Слушаем внимательно. Его прозвище Мускулы из Брюсселя. В честь него есть памятник в Азербайджане. И Анастасия Волочкова любит повторять трюк этого актера.
1: Если вы угадали, кто он, пишите срочно нам либо в Макс, либо в Телеграм.
2: Радио

0: А я не перестаю восхищаться нашими слушателями. Какие вы все умные, какие вы все быстрые, какие вы все активные. Так много было правильных ответов. Все, может, все 100% написали правильно. И все-таки был тот первый человек.
1: Мне самое интересное, по какому принципу выбирали, то есть какой из вариантов, которые ты описание предлагала, какой выбирали. Я, например, сразу по
0: мускулам.
1: По мускулам поняла, что это Жан-Клод Ван Дамм, но, может быть, некоторые поняли это после того, как ты Волочкову вспомнила. Потому что, мне кажется, эту рекламу, где он в шпагате на двух
0: машинах, он как-то едет, да, и у него такой красивейший шпагат вообще, который когда-либо я видела.
1: Да, многие пытались повторить, но так красиво никто не мог повторить, как делал это он. Да, Жан-Клод Ван Дамм, правильный вариант ответа, который прислали все. Первым правильно ответивший
0: была у нас Татьяна.

0: Она. И прямо сейчас ей отправляется сообщение, где и когда она может забрать свой приз. Но самое интересное то, что когда я собирала эти факты, я не знала, что в честь него есть памятник в Азербайджане. Сейчас чуть-чуть буквально про него расскажу. Оказывается, как минимум два в мире есть памятника. Один из них находится на родине, в Бельгии, напротив одного из столичных гипермаркетов. А второй в Азербайджане, в деревне под названием, угадай, как она называется?
1: Жан-Клод Ван Дам.
0: Ван Дам, представляешь? Ну, практически ты угадал. На самом деле название села переводится с местного как «Ясневая крыша». Но получается так, что по звучанию очень похоже с его фамилией или отчеством. В общем, я не разбираюсь.
1: Я не знаю, может быть, это была какая-то особенность в 90-х, когда, или 80-х, когда там впервые кровавый спорт появился, когда с ограничением 18+, если что, когда очень он был популярен на Кавказе. Может быть, да.
0: А может, кстати, нет. Совпадение. Памятник все-таки открыли в 2019 году.
1: Но
0: все равно, да, это такая небольшая реклама. И Жан-Клод Ван Дам, у него на самом деле это его псевдоним. Там по-другому чуть-чуть звучит его полное имя. Ну, в общем, друзья, спасибо, что играли. Все молодцы, все активные. Впереди у нас будут же еще викторины.
1: Да, но чтобы Татьяне не было обидно, давай мы все-таки аплодисменты поставим. И специально для Татьяны ромашки.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: сохраняемся. Сегодня пятница, и потом отдыхаем уже завтра, в субботу и воскресенье.
1: Слушай, ну может кто-то сегодня уже начнет отдыхать, как это обычно бывает по пятницам, потом в субботу отдыхаем, а в воскресенье приходим к себе.
0: А мы тоже отдохнем, сейчас сделаем небольшую перезагрузку, сохраняемся, и вы тоже сохраняетесь на этом моменте, потому что мы к вам уже вернемся только в 11 часов, потому что, друзья, мы оставляем это место для других ведущих, которые будут с вами не просто так. У нас в 10 часов после выпуска новостей в эфире директор заповедника острова Врангеля Николай Маковеев. Вместе с ним заглянут ведущие медвежьей берлоги, разумеется, под надежным присмотром эксперта. Узнают, когда и зачем ученые туда спускаются. И все подробности в следующем часе. Следите, пишите, участвуйте. И, конечно, не пропустите все самое интересное впереди.
2: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Регата «Берингея» пройдет на берегу Мичигменской губы. 25 и 26 июля в селе Лорино стартуют гонки морских зверобоев на традиционных кожаных байдарах. Состязание станет продолжением международного фестиваля «Берингов пролив». Председатель общины Лорино Алексей Аттой сообщил, что к участию готовят 5 спортивных байдар. На старт ждут гребцов из Провиденского и Кучукотского районов. Уже заявились мужская и женская сборные Нового Чаплина, а в селах Лорино и Лаврентия сейчас собирают составы. Командные заезды пройдут вдоль Мичигменской губы, одиночные – на реке Лорен. В каждом экипаже парусно-весельной байдары 7 человек, рулевой и 6 гребцов. Мужчины будут соревноваться на дистанции 20 километров, женщины пройдут 10 километров. Для юношей и девушек подготовят короткие отрезки. Также в программе запланированы семейные заезды. Напомню, регату проводят с 1992 года, чтобы сохранять морские традиции коренных народов Чукотки. Гран-при Путурена получила анадырская северная росинка. В округе завершился 16-й заочный смотр детских и молодежных хореографических коллективов. Лучшим номером жюри признало выступление коллектива «Северная росинка» из детской школы искусств Анадыря. Смотр, на который была подана 41 заявка, проходил заочно. Видеозаписи прислали 28 коллективов и 13 солистов из разных районов Чукотки, Анадыря, Анадырского округа, Билибинского района и Гвикинота Певека Проведения. Участники соревновались в современном и народном танце. Отдельно оценивали сольные выступления и ансамбли, а также возрастные группы. Первые места заняли коллективы «Карусели» из Анадыря, ВМК, группа преемственности ансамбля «Эргерон», «Тиркатир» из Билибина, а также солисты Артем Высоцкий, Александр Солчак, Мариэла Гайнулина и Алина Тибогарова. Другим новостям. Правительство России утвердило правила согласования назначения и освобождения руководителей региональных органов физкультуры и спорта. Для назначения глава субъекта должен направить в Минспорт пакет документов, включая рекомендательное письмо с обоснованием. Аналогичная процедура предусмотрена и при увольнении. Рассмотрение материалов проводит министр спорта Михаил Дегтярев в течение 10 рабочих дней с момента поступления. Постановление опубликовано на портале правовых актов. Новый порядок призван унифицировать кадровые процессы в сфере спорта на уровне регионов и усилить контроль со стороны федерального ведомства. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку и Ереван делимитировали около 13 километров государственной границы. Работу ведут комиссии во главе с вице-премьерами, уже приняты совместные нормативные акты. Стороны договорились продолжать согласование и юридическое закрепление линии границы с севера на юг, от Грузии до Ирана, урегулировав попутно вопросы эксклавных сел. Байрамов назвал это первыми позитивными результатами, отметив, что процесс идет согласованно и будет расширяться. Ранее между странами сохранялись территориальные споры, и нынешний этап рассматривается как важный шаг к нормализации отношений. И завершение выпуска. В Англии имя Мухаммед третий год подряд остается самым популярным среди новорожденных мальчиков. По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году его получили почти 6 тысяч детей, на 236 больше, чем годом ранее. В пятерку лидеров также вошли Ноа, Лео, Лука и Артур. Интересно, что именно написание «Мухаммед» лидирует, а варианты «Мохаммед» и «Мохаммад» заняли 20 и 55 места соответственно. Таким образом, популярность этого имени в Британии остается стабильно высокой, и различные его транслитерации суммарно укрепляют его позиции. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Музыка. Микроизмени.

0: Прямой эфир.
1: Доброе утро. Вот внезапно рабочий пульт и микрофон попал в мои руки. С вами Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков.
2: Доброе утро, друзья.
1: И сегодня в студии у нас люди, чья работа, ну, с одной стороны, настоящая романтика и суровый быт Арктики в одном флаконе. Мы рады приветствовать Николая Васильевича Маковеева, директора самого северного заповедника страны, острова Врангеля. Николай Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: И Наталья Николаевна Царевская, начальник отдела экологического просвещения. На этом я все. Вы, Наталья Николаевна, дальше продолжите свою должность.
4: Здравствуйте, начальник отдела экологического просвещения и развития познавательного туризма.
1: Как сказала наша коллега Полина, поймали в заповедные сети просто очень редких птиц к нам. Но сегодня постараемся узнать, как устроена жизнь в самом заповеднике, кто кого, зачем там считает, ну и как вообще живется.
2: Мы настолько перевозбуждены, по-моему, сегодня, что уже будем перебивать друг друга, но ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, также в приоритете, поэтому вы знаете, что делать. Если у вас вы хотели что-то узнать об острове Врангеля, но всегда боялись спросить, сегодня можете это делать, написав нам либо в Макс, либо в Телеграм по номеру 924-789-2222 или в комментариях под нашим анонсирующим постом. Мы обязательно это озвучим нашим гостям.
1: Так что да, начинаем. Николай Васильевич, вы руководите самым северным заповедником нашей страны. Расскажите, как вы вообще туда попали? Уже около 2 лет, да, кажется, вы назначены на эту должность. Откуда вы к нам? Можно так сказать, к нам?
3: Да. Да. Сделаю, конечно, поправочку. Не самый северный заповедник на данный момент. Это первый заповедник, арктически самый северный. Сейчас мы уже это лидерство потеряли, что он не самый северный заповедник.
1: А кто на севернее нас?
3: Севернее нас национальный парк Арктика, еще заповедник там, ну, не могу точно сказать, какой у нас самый северный.
1: Ну ладно, потеряли. Ну, не ладно, будем фиксироваться, ладно, да, на этих громких званиях.
3: В общем, уже третий год я работаю в должности директора заповедника. В 2024 году, 17 мая, приступил к должности. Подал в Министерство природных ресурсов на конкурс, выиграл конкурс. Приехал я с Байкала вообще с 2001 года после окончания института. Я работал в Забайкальском национальном парке изначально, тоже это система особо охраняемых природных территорий федерального значения. Потом нас объединили с Баргузинским государственным природным заповедником, сделали заповедное Подлиморье. Первая объединенная дирекция. Ну, в принципе, вся моя трудовая деятельность связана с особо охраняемой природной территорией федерального значения.
1: То есть вы сами захотели вот на край света?
3: Ну да, я сам выбрал ту территорию, которая мне интересна. Мне предлагали, конечно, западные территории, но это не то, это там урбанизировано, а здесь первозданная природа, есть что охранять, есть для чего работать, а там, где много людей, мне не особо нравится. Я всегда мечтал работать в заповеднике, именно в заповеднике. Национальный парк — это, ну, понятно, для чего он создан, для развития познавательного туризма, приема посетителей, гостей, туристов. А заповедник, он больше относится к научному учреждению.
1: А по образованию вы?
3: По образованию биолог-охотовед, окончил поступил в 96-м году в Иркутскую сельхозакадемию и закончил в 2001 году и сразу поступил на работу после окончания института.
2: Ну и как, не разочаровались вы вот за это время после Бурятии, после того, как приехали сюда?
1: Не слишком ли мало людей?
3: Да. Да нет, все отлично, и в принципе даже погода на чем-то похожа. Зато вот эти сезоны, зима, там весна, лето, она такая длительная. В отличие, допустим, от центральной России, да, там все это динамично, все это быстрее меняется. Здесь весна, она там может длиться очень длительно. В этом есть определенный интерес, и это красиво на самом деле. Цветочки очень быстро начинают цвести, да, и так же быстро они отцветают, ягоды они... Здесь единственные... Грибы выше деревьев.
2: Да, я уже всегда говорю, что не под березовики, а над березовики.
3: Да. Очень красиво, да, люди отзывчивые, намного интереснее с ними общаться, даже здесь, находясь в Анадыре, что-то спросишь, они тебе спокойно все объяснят, там, проведут. Вот вчера мы даже искали здесь необходимую, нужна была фурнитура для сувениров. Нам спокойно, вы куда идете, мы туда, ну, давайте я вас провожу, вам покажу, куда там. Ну, совсем по-другому, люди живут совсем по-другому, здесь другие отношения.
1: А что было, ну вот мы говорим о позитивном, а что было самое сложное, если и были какие-то сложности вот, в адаптации в коллективе, на новой работе? Ну, климат, я так понимаю, вас не удивил?
3: Ну, сложностей особо нет. Коллектив у нас очень маленький, у нас 15 человек. В офисе у нас работает 6 человек. Поэтому никаких таких сложностей не было. Я пришел с учреждения, где у нас был состав. Я руководил отделом охраны, у меня было в подчинении 50 человек. А здесь у меня полный штат, меньше там.
2: Меньше отдела,
3: общее количество у нас было 150 человек. Поэтому здесь как бы такой адаптации к людям никакой нет. И я... коммуникабельно, со всеми хорошо веду диалог, отношения у меня всегда. Таких сложностей нет. Сложности есть, да, в работе сложности. У нас логистически очень сложно попасть на сам остров Врангеля.
2: Кстати, где больше времени проводится?
1: Давай начнем с того, как все-таки устроена ваша работа. У вас есть офис в Певеке. У вас и как выезды туда, экспедиции на сам остров. Каким образом меняются люди, не меняются? Кто там работает?
2: Кто-то постоянно
1: кто там
2: работает,
1: да, сидит?
3: Да, смотрите, центральный офис у нас находится в городе Певек. Центральный кордон – это Ушаково на самом острове Врангеля, где деревня Ушаково была с 26-го года. Люди, госинспектора, например, у меня заезжают на год и 8. А научные сотрудники, конечно, они заезжают только на полевой сезон. Сейчас на данный момент у меня 5 госинспекторов и один научный сотрудник, но он работает по ГПХ. Он уже 45-й сезон у нас туда заезжает. Он работал в составе, это Василий Васильевич Баранюк, гусевед известный. Он уже 45-й сезон у нас там работает на гусиной колонии.
2: Представляешь, 45-й сезон работает там, на острове.
1: Да нет, я ничего не представляю.
2: Я не могу, когда это слышу, это просто...
3: 45-й сезон, да.
2: Уму непостижимое.
3: Он довольно такой активный. Ну, проблема, да, найти людей и замену именно научных сотрудников. Два вертолета-рейса у нас. Мы можем обеспечить завоз продуктов на сезон. Это получается конец февраля, первый рейс. И второй рейс – это конец апреля, выезд. Соответственно, я сам залетаю туда на учет берлог на пару месяцев. В осенний период, соответственно, мы попадаем только с круизными судами. Сейчас вот мы завтра буквально отправляемся на круизном суде Минерва с туристами. Этот сезон у нас они открывают очень рано. Но посмотрим, как получится, не получится подойти к острову Врангеля. Туристическое судно большое, современное. 159 туристов на нем находится. Будем сейчас смотреть, как что логистически отрабатывать и каким образом они будут работать именно по Чукотке и, соответственно, потом на острове Врангеля. Со следующего сезона, соответственно, они заходят уже более предпочтительные даты. Туристический сезон, конечно, у нас короткий.
1: Более предпочтительные для...
3: Для высадок, возможности высадок на остров Врангеля, потому что, сами понимаете, ледовая обстановка сейчас на самом деле очень серьезная, и возможность подхода к острову она ограниченная. Плюс и погодные условия какие-то, ветер может, подвижка льда и все остальное.
2: Я правильно понимаю, что вот сейчас вы поедете, да, и можете подойти близко, посмотреть, помахать ручкой и обратно вернуться?
3: Ну да, нет, у нас вообще, в принципе, там высадки организовываются на острове Врангеля. Есть, конечно, зодиак-круизы, где нет высадок, а есть места высадок именно наземка, так называемые. Пешие трекинги небольшие.
2: Нет, это понятно. А если вот сейчас ледовая обстановка не позволит подойти?
3: Ну, это же Арктика, она же тоже. И в прошлом году, например, мы ходили, даже в августе месяце мы не смогли в одну точку высадки подойти, потому что принесло лед. Мы подошли на судне, и все. Невозможно было высадиться, пришлось поменять маршрут, поменять точку высадки. Вот она. Ну, здесь никто им не гарантирует стопроцентного попадания на остров Врангеля, даже и в августе месяце.
2: Туристам ладно, а вам-то надо попасть туда?
3: Ну, мы попадем, не попадем, здесь вопрос такой риторический нам...
1: Вот я представляю, да, я утром вышла на работу, попаду, не попаду, вопрос риторический. Прекрасно, у вас нету там местечка, я бы с удовольствием.
3: Ну, а что сделаешь? Ну, такая работа, сложности, я понимаю, да, вот у нас проблемы с финансированием, я еще раз уточняю, что у нас недостаточное финансирование. Конечно, в лучшем варианте это вертолетная заброска. От вертолет, ну, плюс-минус погода там может повлиять, а так, да, у нас недостаточно просто, нам Хотя бы надо 6 миллионов на госзадание еще добавить. Тогда у нас будет 4 вертолета рейса, тогда мы можем планировать более-менее там научные какие-то мероприятия, привлекать институты, студентов, которые могут проходить там практику. Понятно, у нас полевой сезон очень длительный. Тот же Василий Васильевич Баранюк, он залетает в конце апреля, и он там в сентябре месяце только оттуда выйдет. У него полевой сезон очень длительный. Это, ну, сами понимаете, для каких-то институтов или студентов, ну, сложно. Те же волонтеры, мы не можем туда привлечь волонтера, потому что мы сами не знаем, как туда попасть. Не то, что там привлечь волонтера, да, там, понятно, есть чем заняться волонтеру. Не то, что там посмотреть. Посмотреть, понятно, они посмотрят, но есть, нужны, конечно, руки нам волонтерские. Ну, вот проблема логистическая. Главная проблема, да, вот в этом проблема. Разместить есть где людей, да, на кордоне центральном. Есть чем их обеспечить, что им сделать. Ну, вот проблема, да, логистики, заброски.
2: С продуктами нет проблем?
1: А как это происходит?
3: Ну, продукты сами закупают госинспектора на сезон полностью. Забрасываем, понятно, там мясо приобретаем, оленину. Есть морозильные лари, и, соответственно, все это как бы там централизовано. На центральном кордоне есть освещение.
2: Я интернет. Помню, в прошлом году наша подруга Татьяна Придорожная как раз сидела здесь, в Анадыре, и закупала продукты для того, чтобы вот сделать эту заброску.
1: А вот вопрос такой у нас есть. Можно ли на острове собирать дикоросы, добывать рыбу или мясо для собственного пропитания? Разрешено ли сотрудникам легально пополнять запасы провизии за счет местных ресурсов, учитывая строгий статус территории?
3: Смотрите, да, у нас в районе Ушакова есть выделенная зона для сбора дикоросов именно для собственных нужд, те инспекторы, которые там проживают. Плюс, возможно, производить лов рыбы. Но рыба там раз в 5-6 лет, это горбуша подходит. Соответственно, не каждый год. А добыча животных, соответственно, запрещена. Вообще, в принципе, никак нельзя. Ранее, когда было очень много северного оленя, в 40-х годах завезли северного оленя, до образования еще заповедника был колхоз, совхоз. Понятно, 90-е годы это все развалилось, все это там осталось. Оленей насчитывалось до 8 тысяч штук. И, соответственно, выдавали на регулирование численности, потому что олень завезенный, он, ну, неестественный вид. Но на данный момент северного оленя видели последний раз в 24-м году 3 особи. И, скорее всего, северный олень у нас вымрет на острове Врангеля. Ну, это, естественно, процесс. Он тоже ранее там был по исследованиям. И таким же образом, скорее всего, и вымер. На данный момент у нас информации нет. В этом году планировался у нас авиаучет при помощи маленького самолета. Но в связи с сейчас проблемами ГСМ, он летает на 95-м бензине. Буквально вчера мне Софья Борисовна Розенфельд, которая должна была заниматься этими авиаучетами, она мне написала, что мы не сможем, скорее всего, доехать, потому что нам нужно заправлять самолет, лететь, и, соответственно, нет на заправках бензина. И сейчас с фондом «Красивые дети в красивом мире» мы будем решать этот вопрос, чтобы продлить этот проект еще на один год.
1: И этот проект был совместно с этим фондом?
3: Да, они выделили денежки. И в прошлом году была ситуация, какая у нас. Мы тоже продлили этот проект, потому что у них не было какой-то запчасти, они не могли приобрести. Ну, понятно, это двигатель, видимо, у них иностранный, на самолете стоит. И была проблема с, ну, соответственно, мы с фондом сделали дополнительное соглашение, продлили на этот год. А в этом году, понимаете, проблема с ГСМом как-то вот так, с 95-м бензином, на котором летает самолет маленький этот. Все. А в прошлом году они даже долетели до Чукотки, они долетели.
1: Да, мы помним.
3: Они были здесь, да, но они попали во время, как непогоды, туманы, ветер и все остальное, не смогли попасть на остров. И они здесь отработали на Чукотке немного, у них была какая-то работа именно в Анадыре здесь. Соответственно, вот этот год у нас опять вылетает. Было, конечно, бы интересно посмотреть именно вот эту северную часть острова Тундра Академии. Есть ли вообще северный олень, остался или нет? Ну, просто это интересно. Ну и плюс, как бы, в общем, они-то нацелены, конечно, на его учет птиц, какое количество.
1: Ну, заодно и захватить.
3: Да, заодно, конечно, вот эти крупные животные, все равно они это будут фиксировать, фотографировать. В принципе, более достоверную информацию. Именно та Тундра Академия, которая, она низменная, заболоченная, она редко посещаема, потому что сложно туда попасть.
1: А на чем вообще обследуют вот, ученые, которые там находятся, которые обследуют животные, растительный мир? На чем они ходят? Ножками все переходили?
3: Да нет, конечно. Смотрите, допустим, в зимний период учет берлог. Мы ездим на снегоходах.
1: Вы же сами ездите.
3: Да, я тоже сам лично, конечно же, езжу, мне нравится. Передвигаемся на тракторах, проживаем на кордонах. Сеть кордонов у нас построена по острову. И в разные участки. Центральный участок, конечно, Красный Флаг, это по учету берлог белого медведя. И на Уэринге, это получается восточный берег. И западный берег, в этом году мы обследовали западное плато по наличию берлог и вообще репродуктивной способности белого медведя. На самом деле ситуация очень хорошая. В этом году даже, ну, по моим наблюдениям, визуально я наблюдал больше, на самом деле, медведя с медвежатами.
2: Больше, чем в предыдущие годы, да?
3: Чем в прошлом году, чем в прошлом году. Может быть, это, конечно, так совпало.
1: А вы их лицо отличаете?
3: Ну, конечно, их же все равно видно, они же различаются. Ну, просто даже вы едете...
1: А различают ли они вас?
3: Ну, конечно, они видят очень далеко, это же хищник. Он...
1: А есть какие-то, извините за вопрос, знакомые животные, которые, ну вот вас уже знают, там какой-нибудь, не знаю, овцебык знакомый?
3: Да нет, конечно, ну овцебыки, да, вот у нас на кордоне буквально там сидишь, чай пьешь, они вот ходят там, это стадо из года в год, там их 15-14 штук.
1: Мне когда...
3: ну, их просто видно, вот они ходят как домашняя скотина там.
1: Николай Васильевич, когда мне в апреле, кажется, вы прислали вот эти видео из берлоги, я ходила, я как-то, знаете, вознеслась. Я думаю, ну, что меня беспокоит? То беспокоит, все беспокоит. Тут что-то сломалось, тут что-то сломалось, тут там кто-то, какие-то вот сиюминутные проблемки. А в этот момент человек сидит в берлоге, считает медведей где-то на самом краю земли. Нашим многим знакомым кажется, что мы здесь, в Анадыре, на краю земли, а еще и там. Вот ваши какие личные ощущения? Я понимаю, что вы ученый, у вас есть задачи, но вот вы лезете в берлогу, вы понимаете, вы видите, как там все устроено. Что вы чувствуете как человек? Ну, не как ученый. Как ученый, понятно, вы собираете данные. Есть какой-нибудь? Или это для вас, ну, вот как кофе попить с утра?
3: Да нет, просто интересно, там же она, каждая берлога своеобразна, она одна на одну не похожа, так же, как у человека квартира сделана. Вроде квартиры все одинаковые, да, снаружи, а внутри у каждого все по-разному. Нет уже там одинаковой там мебели, там, ну, даже мебель одинаковая, она будет стоять по-другому. И здесь так же. Здесь будет другой заход, другой выход, другие сарабки какие-то, другая камера там как-то. Все по-разному устроено, на самом деле.
1: Трехкомнатная, двухкомнатная.
3: И да, двухкомнатная там студия там.
1: Лофт.
3: Двухкамерная, да. Ну, все же как бы там зависит и от расположения склона, от плотности снега. Заход бывает спиралевидный даже, в виде спирали. Потому что, видимо, снег какой-то плотный, она его вырывает как-то по-другому. Есть прямо почти отвесные. Вот мы две берлоги нашли. Одну берлогу в прошлом году и в этом году, вот с которой как раз были съемки. Примерно толщина снега где-то, наверное, 6 метров. А сам заход, он примерно 7 метров глубины. Вот представляете, на какой глубине лежит медведец. Понятно, она осенью залегает, там постепенно снегом ее заметает. Она поддерживает эту отдушину, чтобы был воздух. Понятно, она просто так не лежит, потому что ее занесет, она может потом даже не вылезти, потому что снег совсем плотный. Он становится таким, ну, каменным. Все. И она поддерживает вот это отверстие, постепенно-постепенно набитает снег. Есть берлоги, ну, там, 1.5 метра, может, снега. Все, она вот раз, и все, вот камера. Они все разные. Все зависит от экспозиции, склона, от плотности снега. Им просто это интересно, на самом деле, сравнить. Та берлога, эта берлога. И, ну, это как бы материал собирается и оценивается на самом деле.
1: А вот все. Заметили, что берлога белоснежная и чистая, видимо, хорошая хозяйка. Как медведица с медвежатами там живет полгода и как удается им поддерживать такую чистоту. Визуальную чистоту?
3: Ну, смотрите, она же не полгода живет. Она, ну, получается, она в ноябре залегла. У нее еще нет медвежонка, да. Медвежонка или двух, там, или трех даже. А, соответственно, она уже там зимой, там, в декабре, в январе.
2: Она питается в это время или нет?
3: Нет, она абсолютно не питается. Она находится в полусонном состоянии, в анабиозе в таком. Угу. Называйте это спячкой, ну, может быть, да, кратковременная какая-то, не так, как у бурого медведя, соответственно. Она все равно активна, она же поддерживает отдушину. Соответственно, у нее все процессы замедляются, и у нее нет вот этого ничего там. Она накопила большое количество жира для того, чтобы выкормить, и такое время она вообще, в принципе, не питается. Но когда, да, с медвежатами она выходит уже, когда начинает их кормить, возле берлоги находится там, полторы-две недели может находиться. Она может там лемминга поймать. Вот мы наблюдали, что она...
2: Для большой медведицы лемминг?
3: Все равно это пополнение запасов, а как? Если их много, то она 2-3-4 съела уже все равно, чем ничего-то. Теми же леммингами она начинает кормить медвежат уже, приучать. Мы, ну, наблюдали, снимали фильм, когда с Кругловым. Как раз этот фильм выйдет в этом году, наверное, может быть, будет.
1: А вот расскажите о фильме.
3: Ну, уже второй сезон мы снимаем фильм «Вселенная белого медведя». Может, оно будет по-другому называться. Ну, довольно-таки хорошие кадры у нас получаются. Качественная съемка.
1: Кому пришла идея съемок этого фильма?
3: Леонид Леонидович Круглов, как режиссер, он постоянно снимает в Арктике, и он заинтересовался с островом Врангеля.
1: То есть он вам написал, говорит, хочу снять кино.
3: Мы с ним встретились, да, в Москве, я был в командировке, мы с ним переговорили, я говорю, давайте, Леонид Леонидович, конечно, ну, снимем. Для нас это интересно, потому что нам надо показать, не то, что мы там заповедник, да, мы не все заповедуем. Мы должны все равно показывать, чем мы занимаемся, что мы делаем, для чего мы вообще работаем, в принципе. А не для того, чтобы просто запретить, да, ничего не показать, там, это заповедник, туда заходить нельзя, ничего делать нельзя. Нет, мы должны показать в том числе, чем занимаются люди, потому что многие не знают, да, заповедник, инспектор, что он там делает? Получает федеральную зарплату, хотя федеральная зарплата, она не такая большая. На самом деле, да, 50 тысяч рублей. Ну, кто туда поедет за 50 тысяч рублей?
1: А кто туда поедет за 50 тысяч рублей?
3: Романтики.
2: Вот как.
1: И съемочная группа там же. А вот съемочная группа, там же люди своей профессии, как бы профессионалы. Каково им было и насколько они поехали на сам остров? И вот как им это было? И были ли у них какие-то задачи в заповеднике? Как они там себя обслуживали? Или кто их обслуживал? Кто им готовил?
3: Никто, конечно, никого не обслуживает, в первую очередь, потому что, ну, сами должны понимать, что люди заняты, и людей очень мало, коллектив маленький, и поэтому здесь не до обслуги. Друг другу всегда мы помогали, конечно, и помогаем на данный момент. Кто-то готовит, кто-то что-то делает, кто-то снег несет, кто-то там дрова. Ну, это быт, это жизнь, и поэтому от этого никуда не уйдешь. На данный момент сейчас у меня работает там два оператора. Они снимают фильм. Один находится на гусиной колонии с Василием Васильевичем Бронюком, второй находится на Уэринге. И в том числе они собирают научные данные какие-то и ведут съемку, соответственно.
1: Вот был снят фильм «Как я провел этим летом» на метеостанции Валькаркай. Не смотрели этот фильм?
3: К сожалению, да.
1: О том, как в замкнутом пространстве ведут себя два человека, которые находятся на этой метеостанции. Постоянные слушатели знают, о чем я сейчас скажу. Моя мама работала на «Русской кошке» здесь, на маяке, когда приехала на Чукотку. И она не хотела смотреть этот фильм, потому что, говорит, ее проживание с супругом и совместно еще с одной семьей в замкнутом пространстве в течение 2 лет разрушило семью. Вот насколько сложный вот этот психологический климат и как нужно подстраиваться друг под друга? И действительно ли это так сложно обитать на острове в течение огромного времени двум, трем, четырем совершенно разным людям?
3: Ну, конечно, это сложно.
1: И
3: но,
1: как поддерживается?
3: Да, здесь все равно у нас нет уже такой, как на метеостанции, замкнутости. Все равно люди в какой-то период, один едет туда, другой едет туда, на какие-то работы выполняет. Поэтому здесь все равно есть немножко разрядка, плюс мы приезжаем, люди меняются. Я сам езжу на остров, да, там все равно как-то психологически с ними разговариваешь. Ну, понятно, что у каждого свое. Ну, каждый находит свое хобби. Они же живут раздельно все равно. Uh-huh. Ну, политика у нас такая, они не живут все вместе. Там у нас есть кордоны, они по кордонам там.
1: Отдельно, а, то есть они отдельно,

0: аспектах,
1: мне
0: как
1: все
0: ты
1: интересно.
2: Не, люди же, они же люди же сами, кто-то любит крутить технику, кто-то там чинит снегоход, кто-то хочет там заниматься там растениями, животными. Он ходит, они все по раздельности, каждый занят своими обязанностями и своим хобби, так сказать. Кто-то любит делать ремонт, например. Он, вот у нас Виктор Степанович живет, он уже там пятый сезон у нас уже заехал. И он любит делать ремонт. Он, давай я тебе сделаю сейчас в доме ремонт, будет зима, да. Зимой, понятно, начинается там полярная ночь, как бы особой работы нет по работе в плане там учета какие-то, еще что-то куда-то поехать. У них начинается зима, давай я тебе сделаю ремонт там в доме, там.
0: Пусть он нет. В берлогах ремонт поделает.
2: Да нет, берлоги, они самостоятельные, самодостаточные, поэтому к ним лезть не надо.
0: А вот, кстати, кто главные обитатели острова из животных?
2: Белый медведь.
0: Они лемминги?
2: Лемминги, они есть сегодня, а завтра их нет.
0: А медведи всегда
2: есть? А медведи постоянно.
0: А вот, кстати, я, правда, слышал много интересного про леммингов, да, что вообще их популяция очень важна. Вот можете рассказать об этом
2: подробнее
0: для слушателей?
2: Да, конечно, это же влияет на, допустим, численность тех же, например, песцов.
0: Так.
2: Песцы начинают кормиться, их больше становится.
0: Совы,
2: да. Те же медведи начинают кормиться ими. Это же тоже хорошо, в принципе. Это как бы, ну, динамика такая, вспышка численности. Начинают их поедать другие животные. Ну, пирамида, она как бы выстроена таким образом. Медведи начинают копать. Вот осенью в прошлом году я наблюдал, как они их выкапывают. Они все в земле черные, грязные ходят, там, копают этих леммингов. Но они медленно все это делают, потому что, ну, экономия энергии, все остальное, запасов жира. Потому что, ну, когда они выходят осенью, ближе к осени на остров, когда исчезает лед вокруг острова, они практически ничем не питаются. Это же время вот это они пережидают. Они очень медленно двигаются. Они лежат в основном там таких...
1: Режим энергосбережения.
2: Да, режим энергосбережения у них. Потому что, ну, сами представляете, только там несколько месяцев. А тем более самка, например, да, она вообще легла там в ноябре месяце. Все, ей надо сколько жира для того, чтобы, ну, прожить это время. Плюс еще выкормить детенышей своих. 2, а то еще и 3. Ну, понятно, 2 – это уже взрослая самка, которая достаточно упитанная, поэтому у нее 2. А один детеныш в основном – это у молодой, которая первородка, так называемая, там, 4-й год, например, у нее или на 3-м году. А взрослые, более крупные такие, которые, у них по 3 медвежонка есть.
1: Ну, здесь а насколько меняется, растет или уменьшается популяция белых медведей?
2: Ну, здесь очень сложно сказать, нету глобального учета в плане всей вот этой популяции Чукотско-Аляскинской, которая самая большая. Ну, я думаю, особо таких проблем нет, это очень сложно оценить в плане того, что это глобально. На острове у нас, я считаю, что проблем нет. В прошлом году осенью насчитали при осеннем учете, при объезде на квадроциклах, 455 особей. Индивидуально.
0: Ого.
2: Потому что их фиксируют конкретно, где они, по координатам, привязки, все остальное. 455. Это только по маршрутам. Ну, я так думаю, в районе 700 до 1000 особей это находится только на острове Врангеля в этот период. Остальная, понятно, часть популяции, она дальше на север, потому что где лед, где... А эти вот, кто здесь рядом живет, они выходят на остров так удобнее. Потому что лед исчез, соответственно, не могут. Плюс у нас еще остров Геральт, который мало изучен. В советское время, понятно, было больше средств. Там и стоял балок, туда и залетали научники, и завозили на вертолете, они проводили учет, насчитывали на острове Геральт. Он всего 1100 гектар, насчитывали до 100 берлог. Представляете, 100 берлог на такую площадь.
0: На маленьком острове, да?
2: Это самая большая плотность берлог вообще, в принципе, в мире. На острове Врангеля у нас насчитывается от 300 до 500. Это советские данные, когда были авиаучеты, плюс несколько групп работало там, ну, эти данные были собраны. Но, в принципе, численность, она особо не поменялась. Я не считаю, что это глобально какие-то снижения такой численности. Его есть столько, сколько есть, сколько его можно, сколько их особей, сколько их может прокормить с теми ресурсами, которые есть. Человек, ну, сейчас, ну, есть, может быть, какая-то там процент добычи нелегальной, да, ну, это минимум на самом деле. Все, их есть столько, сколько их есть. Из вот этих периодов потепления, похолодания в истории вида. Вид насчитывает 600 тысяч лет. Каждые 100 тысяч лет это ледниковый период. Получается, он 6 раз прошел вот этот период потепления, так называемый, как сейчас мы сейчас живем, глоценовый период, период потепления.

0: видите, вот как меняется этот
1: да,
0: климат
1: вот очень хотел спросить,
0: на
1: да.
0: растениях, на популяциях животных? Что-то каким-то образом это меняется? Или это такой вопрос?
1: Кто-то появился, это кого же, никогда не
2: же,
1: было.
2: Это же должна быть динамика какая-то. Понятно, это же процесс, он такой длительный. Должна
0: То есть
2: динамика.
0: Он глазу не заметен?
2: Глазу особо не заметен. Нужен срез хотя бы там 100-200 лет. Да? Ну, это очень сложно сделать. А она, может, и была такая динамика. Допустим,
1: и раньше,
2: да, угу. допустим, 100 тысяч лет назад. Она может еще и теплее. Но на самом деле, по исследованию, были периоды еще теплее, чем сейчас. Вот это влияние человека, что там человек повлиял, но я думаю, навряд ли там извержение какого-то супервулкана, оно повлияло больше, наверное, на этот климат, чем вот эта вся деятельность человека, вот эта вся сознательная деятельность человека, когда он начал сжечь костры, да, там, типа, СО2 выделять и все остальное, да, там. Ну, это, мне кажется, это смешно. Там какой-то супервулкан, раз, и все, и там столько пепла, и столько СО2 выделилось в атмосферу, что там человек это просто там мелочи какие-то. Поэтому, ну, понятно, что, может быть, человек каким-то образом ускорил чуть-чуть потепление, но все равно будет когда-то похолодание. Мы этого ждем.
0: Зачем?
2: Оно будет.
0: А просто надо быть готовым.
1: Это диалектика.
2: Поэтому здесь, ну, говорить о том, что вид исчезает, ну, очень сложно. Ну, здесь и два лагеря, как обычно, да.
1: А какие вот научные исследования сейчас проводятся на острове и, может быть, планируется в дальнейшем проводиться?
2: На данный момент у нас, я еще раз говорю, что находится Василий Васильевич Баранюк, который изучает белых гусей и именно специализируется на белом гусе. Это самая большая колония у нас в России вообще, в принципе, в Азии белого гуся. Ну, белый гусь, это понятно, это он из Америки, это канадский гусь и калифорнийский. В этом году очень хорошая ситуация по гусю. С Василием Васильевичем я разговаривал по телефону. Он сказал, скорее всего, 22-й год будет переплюнут по численности. На данный момент примерно где-то, он сказал, в районе 250 тысяч гнезд.
1: О,
2: по исследованию.
1: Ничего себе!
2: Где-то под миллион, наверное, гусей у нас будет осенью, именно с птенцами, улетать с острова Врангеля.
1: Какой кайф, да?
2: Самый многочисленный гусь на самом деле и самая большая постоянная колония гуся вот этого именно у нас на острове Врангеля. Она есть там где-то по побережью. Ранее там, да, вот арктическая зона, было больше этих гусей, соответственно. Ну, это тоже, я думаю, не то, что там человек повлиял. Понятно, что там в Канаде это обычный промысловый вид, и он его там в Канаде, Канада, Америка, Калифорния, он у них как инвазивный вид, который там сельскому хозяйству вредит. Они его, понятно, отстреливают, там, выдают лицензии. Ну, что, вот он сейчас размножился вот до такого количества. Это просто все динамично, это влияет больше, я думаю, какие-то климатические условия. Изменение климата, что-то, может, с питанием что-то связано. Нету какого-то ресурса, все, соответственно, численность упала. Ну, вот так вот человек как бы здесь не особо влияет. Ну, помимо того, что он занимается гусем, понятно, изменение снега, там, снегонакопление, толщина, когда, ну, все вот эти данные для летописи природы он, соответственно, собирает, в том числе по животным, которые там есть, там, тоже песцы, там, белые медведи, подход-отход, все остальное, это все фиксируется, и, соответственно, это все потом в летопись природы выливается, соответственно. Ну, на самом Ушаковом, на кордоне у нас там тоже ведутся похожие исследования, именно по снегу, например, водотоки, как, когда, все, это все фиксируется. На самом... Когда пролетела первая пуночка в этом году, например, я сам зафиксировал, когда пролетела первая пуночка.
0: Это
2: было 18 апреля. 13 апреля, да, 13 апреля было зафиксировано.
0: Кстати, вот раньше в Анадыре, в моем детстве, были пуночки, сейчас я их не замечаю. К вам улетели, поди.
1: Теплее стало, наверное.
2: У нас в Певеке их там много, и на острове Врангеля они прилетают без проблем.
1: Ну, за китами наблюдаете?
2: За китами, да, Татьяна у нас придорожная занимается китами. Ну, здесь с китами, видите, какая ситуация, здесь тоже все нестабильно. Наука, она же должна быть стабильна, она должна из года в год, линия должна быть определенная, да, статистика какая-то. А здесь, ну, Ну, и плюс должны быть хотя бы даты вот эти все, например, с 15 августа, там, грубо говоря, по 15 сентября. У нас так не получается. И вот эти исследования, они, конечно, важны. И
0: получается из-за того, что нет возможности попасть?
2: Нет возможности попасть, и вот эта статистика, она все равно непонятно туда-сюда, туда-сюда. Она же должна все равно как-то, ну, на те же берлоги мы там заезжаем 10 апреля, марта. Там по 15 апреля, грубо говоря. Этот период, он соблюдается. Соблюдаются сроки, соблюдается там участок, например. И уже мы можем проводить какой-то анализ, что больше, меньше. Или там, например, где берлоги, там западный склон, восточный склон, там северный склон, где они. Ну, это же понятно, все зависит. Там снега больше, снега меньше. Какая роза ветров была, куда намело снега, соответственно. Все, вот. Иногда берлоги там совсем рядом, там 50-100 метров друг от друга, две берлоги, например, три берлоги. И мне самому даже интересно, как вот, допустим, вот берлога одна, берлога вторая, и по генетически определить, это может мама с дочь. Ну так, интересно же, да, на самом деле, почему вот они рядом? Ну понятно, потому что здесь вот снег, эти условия идеальны для берлоги. Но может быть, они же приходят на то же место, в принципе.
0: Как вы понимаете, что берлога пустая, что уже туда вам можно?
2: А мы же и наблюдаем долго, мы проезжаем каждый там через определенный период времени, наблюдаем, есть она, нет, она вышла там, ты стоишь, смотришь просто издалека там в бинокль, она вышла там, либо ты видишь, что она вообще ушла, да, и все, вот, все, и потом через какое-то время ты туда подъезжаешь, ты же видишь.
0: Вдруг, знаете, вы туда, она оттуда.
1: Нос к носу.
0: Искра понимания.
2: Ну,
0: не было таких случаев.
2: Не исключен момент. Были случаи в истории заповедника. И в прошлом году мы тоже попытались, но медведица была там.
0: О как! То есть смеемся, а на самом деле бывает такое.
2: На самом деле, да, она залегла, какая-то непогода, маленечко подзамело, и тебе кажется, что она ушла, а она просто лежит там. Она выжидает непогода, потому что, ну, зачем там? Она, понятно, вышла наружу, там, она начинает приучать детенышей. Там,
1: но она радушная хозяйка, она... Приглашается идти к вам
2: не особо.
1: Или нет?
2: Понятно, что она нервничает.
0: А были какие-то случаи, вот, не знаю, стычки с медведями, какое-то агрессивное поведение? Я понимаю, что специалисты, наверное, готовы и максимально делают все для того, чтобы этого не случилось. Но вот бывает что-то такое или нет?
2: Медведи постоянно подходят к кордонам, они осенью, ну, ты встал, вот он, медведь ходит там, отогнал его немножко.
0: То есть вы когда вы ходите на улицу, надо оглядываться?
2: Конечно, конечно, это в первую очередь безопасность, они не агрессивные медведи.
0: То есть нет такого, что они заходят, там что-то разрушают?
2: Нет, они ходят, главное...
0: Кто хозяин на острове? Медведь?
2: Ну, вообще медведь, да. Это его территория, мы люди пришлые,
0: гости.
2: Да, гости в его доме, поэтому говорить
0: с
2: о том,
0: уважением.
2: Что он там, да, с уважением относимся. А главная проблема, чтобы не было пищевых остатков
1: отходов.
2: И запаха.
1: Угу.
2: Вот.
1: Угу.
2: Проблема-то это в человеке, те же свалки, которые вот на побережье. Ну, люди сами виноваты. Вот медведь, да как вы же сами его прикормили. А у нас принцип такой, все сжигается просто, все, что не съедается, все сжигается. Все банки вот эти, даже под тушенки, они обжигаются, чтобы не было запаха, чтобы не приманить медведя. Все, соответственно, пришел он, прошелся по кордону. Это просто миграция, они идут. Они прошли мимо кордона, ушли. А если будут пищевые остатки, соответственно, они здесь останутся, они там, ну, будут надоедать и лезть везде. Но вот принцип такой, все. Ребята, все сожгли, ничего нет. Они прошли мимо все.
0: А вот если вернуться 10:50 уже, мы не спросили и половины, но тем не менее, если вернуться к туристическому сезону, к тому, с чего мы начали наш сегодняшний эфир, обещают, насколько я понимаю, быть туристический сезон очень активным в этом году. И если получится все-таки у туристов сойти на остров, каким образом обеспечивается их безопасность и каким образом обеспечивается безопасность обитателей? Вот не вытопчут ли они все там?
2: Смотрите, те места высадок, это в основном на побережье, на литерале, там, где просто песчаный пляж, на самом деле, либо дорога какая-то. Все эти экскурсии проходят именно по тем местам, там, где уже, либо мы эту дорогу используем в своих целях, потому что она всегда будет, она всегда была, и она была еще до образования заповедника, те места высадок. Это минимальный ущерб, потому что, люди высадились там на часочек, все, они ушли.
0: Хотел спросить, насколько
2: фактора беспокойства нет, все. обеспечиваем безопасность чем? Сейчас на данный момент у меня два госинспектора на Уэринге. Если мы подойдем к Уэрингу, они уже там. По радиосвязи, соответственно, мы связались, и они подъехали там, у них есть квадроциклы. Мы для защиты от диких животных, именно от медведей, используем нелетальные методы. Это фальшфер самый лучший, палка длинная, потому что это клык моржа для медведя, он, соответственно, не подойдет. Но есть световые ракеты. Световые ракетницы.
1: Я ходил
0: тоже. Какая это жизнь?
1: Слушай, ну я гулял.
0: Какая-то другая жизнь, Дима.
2: Нет, на самом деле это самое эффективное.
1: Я гулял в этом году со львами, тоже с палкой. Нам каждому выдали по палке. И вот это
2: на самом деле это самый эффективный метод защиты. Главное не убегать. Все, это принцип.
0: Это любой хищник. Как и собака,
2: да, как и любой другой хищник, он просто, у него инстинкт нападения будет. Все, как мышка побежала от кошки, так же здесь. Если мышка нападает на кошку, еще может и кошка убежать. Так же здесь.
1: Насколько просто попасть туристам к вам на остров? Просто, дорого, дешево?
0: Я тебе скажу, ты заглянь на сайты компании, которые предлагают эти туры.
1: Ты можешь озвучить?
0: Ну, около миллиона.
2: Васта экспедишена, каюта стоит на одного человека, двухместная, 1,050,000.
0: Вот миллиона.
2: Да, сейчас судно иностранное.
0: То есть это люди, которые уже решили все свои проблемы в жизни.
1: Да не, нас побывали везде.
2: На самом деле, я тоже в прошлом году сел, я думал, ну, люди такие, как бы, ну, богатые там. На самом деле, среднего класса люди, которые там уже ближе к пенсии, да, мы, говорит, уже несколько лет как бы копили. Семейная пара, да, мы накопили там 2 миллиона рублей, купили. Вот, нам интересно. И на самом деле, они люди там увлеченно, они постоянно тебе задают вопросы, с такими людьми очень легко работать.
0: А вы же взаимодействуете с туристами, когда вот вы оказываетесь, конечно, вы сейчас пойдете, конечно, на корабле, конечно, вместе с ними,
2: конечно,
0: да?
2: Только мы не говорим, что мы сотрудники-то изначально. Мы же как туристы сели, как шпионы. Они даже не знают до какого-то определенного времени, что мы сотрудники.
0: По футболкам, возможно,
2: идентифицировали. Нет, а мы к вам с футболками, да.
0: А мы вам другие дадим.
2: Мы раз. Потом уже, когда ближе к острову, да, мы начинаем. Вот мы сотрудники заповедника, да, все. Они же начинают там по-другому.
1: А что вы слушаете, кстати, в свободное время?
0: И смотрите.
1: И смотрите, да.
0: Намекаешь на радио Пурга.
2: А, Пурга, да, мы постоянно слушаем радио Пурга, на самом деле. На автомобиле она прекрасно ловит, в веке у нас там, и на работе у нас там постоянно радио Пурга включено.
1: А на острове-то? На острове что?
2: А на острове-то мне когда слушать, смотреть.
1: А,
2: мы слушаем звуки природы. Звуки природы.
0: Вот, я и говорю, когда надо...
2: Там же пурга, в основном пурга, пургу и слушаешь.
0: Когда мы выезжаем на природу, даже здесь, я вот категорически против колонок, музыки.
3: Да, это очень...
0: Мы приехали...
2: Мы сами тоже выезжаем на природу, да.
0: Мы здесь приехали даже послушать тундру, понюхать тундру, послушать море. Вот, а ты говоришь.
1: Мне кажется,
0: я, конечно, пургу очень люблю.
1: Это очень хорошая такая тема, на которой можно завершить наш сегодняшний разговор. Мы слушаем пургу, понимаешь, там, и все. Радио...
0: В буквальном
1: смысле, да. Радио мы заберем в скобки, а они слушают там пургу. Это замечательно. Вот. Как бы, чтобы... очень
0: Наталья,
1: хочется...
0: а вы на острове, на остров ездите?
3: Первый раз.
0: Сейчас?
3: Сейчас. Первый
1: вот
3: раз.
0: То есть
1: вот
0: у вас
3: будет
0: сейчас
3: знакомство
0: будет...
3: знакомство непосредственно уже с самим островом.
0: С Татьяной мы общаемся, когда мы пытаемся вызнать новости, нам все рассказывают. И сейчас этот человек своими глазами посмотрит, какие у вас ощущения.
3: У меня трепетные, на самом деле, да, в предвкушении.
1: Мы вам завидуем.
3: Я сама себе завидую.
1: Мы хотим это уже много-много лет сделать, но никак не получается.
3: Природа, это вот вы сказали правильно, мы едем слышать природу, слушать, видеть. И самое, что интересное, фотографии никогда не перенесут то, что ты увидишь. И порой, находясь вообще в любой точке, вот как бы я тоже везде бывала, и да, хочется запечатлеть, но когда ты видишь это глазами, и это остается здесь, это никуда не денешь, не потеряется, не стерется, это будет здесь. И вот как раз это, наверное, самое то чувство, ради чего мы работаем, чтобы это было здесь.
1: Вы давайте почаще приезжайте к нам сюда.
0: Почаще рассказывайте. Потому что мы действительно не охватили, и хочется разговаривать с вами еще и еще. Но время в эфире подходит к концу.
1: Да, большое спасибо, что вы пришли к нам сюда. Мы следим за тем, как работает заповедник. Мы подписаны на ваши аккаунты. Вот Татьяна Придорожная нам тоже постоянно сигналит, если что-то происходит интересного. Вот. И мы очень надеемся, что когда-нибудь мы доедем до вас.
0: Я напомню, что гостями нашего эфира был директор заповедника остров Врангеля Николай Васильевич Маковеев и начальник отдела экологического просвещения Царевская Наталья. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
3: Спасибо большое.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: Прощаемся. С вами была Анастасия Лаврентьева
1: и Дмитрий Кувшинчиков.
0: До встречи в эфире.
4: Прямой эфир.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Почта ускоряет доставку отправлений по Чукотке. В сортировочном центре угольной копии изменили схему работы после приезда специалистов из Новосибирска. Как сообщает Вести Чукотка, 5 сотрудников помогли местной команде разобрать накопившуюся почту и настроить логистику. Теперь отправления проходят меньше операций, а рабочее пространство организовано так, чтобы посылки быстрее уходили к получателям. Такие меры понадобились из-за резкого роста нагрузки. За последнее время поток почты увеличился вдвое, а на отдельных направлениях втрое. Это связано в том числе с тем, что почта Россия начала доставлять товары одного из маркетплейсов. После повышения зарплат в центр приняли новых сотрудников. Теперь сортировкой ежедневно занимаются 7 человек. Компания продолжает менять систему доставки в округе. Вместе с властями координирует авиаперевозки и ищет подрядчиков для перевозки почтовых грузов по воде. Ветераны СВО с Чукотки представили регион на чемпионате «Обилимпикс» в Казани. Как сообщили в правительстве округа, Антон Ацетахин и Кирилл Никулин выступили в компетенции «Оператор беспилотника». Задания включали практическое пилотирование. Защитники также настраивали дроны, программировали маршруты и решали прикладные сценарии. Всего чемпионат посетили свыше 2000 человек, а число наставников и экспертов достигло 1000. Победителями в 21 компетенции стали 63 конкурсанта. Ключевой особенностью этого сезона назвали адаптивные спортплощадки. Отдельное внимание уделили профориентации. Ветеранам рассказали о специальностях реабилитолога и инструктора по адаптивной физической культуре. Чемпионат проводят второй год подряд по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Главная цель – помочь бойцам вернуться к мирной жизни и освоить новые профессии. Заместитель министра обороны Анна Цивилева отметила, что 85% участников прошлого года были трудоустроены. Другим новостям. Минцифра предложила расширить перечень федерально значимых СМИ. В него включены 4 ведомственных издания Минобороны. Газета «Красная звезда», журналы «Армейский сборник», «Воин России» и «Военно-исторический». Это даст им право на льготную доставку Почтой России по регулируемым тарифам, а также на госсубсидии и налоговые преференции. Сейчас в списке 178 изданий. Последнее обновление было в июле прошлого года. Тогда добавили «Аргументы и факты», «Аргументы недели», журналы «А почему» и «Авиация и космонавтика». Новый проект приказа опубликован на официальном сайте для общественного обсуждения. Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил несогласие с проектом 17-й поправки Конституции, которая фактически отстраняет его от должности. Он назвал документ нарушением верховенства права и разделения властей, отметив уникальность для Европы отставки по политическим мотивам. Поправку готовится утвердить парламент, где большинство у партии ТИСА премьера Петера Мадьяра. Шуйок может вернуть законопроект на доработку или обратиться в Конституционный суд. Оппозиция требует отзыва документа, называя его антиконституционным. Мадьяр уверен, что поправку примут до конца июля, а новый президент появится к 20 августа. И завершение выпуска. Индонезия стала первой в мире страной, обязавшей использовать биодизель с 50% биокомпонентом из пальмового масла. Президент Прабово Субианто назвал это доказательством способности страны использовать ресурсы на благо народа. Энергонезависимость – приоритет наравне с продовольственной безопасностью. Власти уверены, что биодизель сократит импорт ископаемого топлива, увеличит переработку пальмового масла внутри страны и укрепит энергобезопасность. Ожидается, что в этом году профицит дизеля позволит Индонезии полностью отказаться от его импорта. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Мы тут случайно заговорились, обсуждали наших гостей. Всем доброе утро. Уже даже день 11.08. Надеюсь, вам было интересно узнать подробности от наших путешественников с острова Врангеля. Мы замечтались.
1: Да, замечтались, запутешествовались в голове, пофантазировали немножко и, в общем, обратно вернулись. А в студии, как всегда, мы... Арина Перепелкина.
0: Наташа Ковалева, да. И мы продолжаем эфир свой. Естественно, для тех, кто, может быть, что-то пропустил, не заметил, изменились некоторые данные. Поэтому прямо сейчас она.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино плюс 13, к вечеру плюс 10. Пасмурно, временами слабый дождь.
1: В Анюйске сегодня плюс 13, плюс 9. Значительная облачность и тоже дождь.
0: В Певеке от 4 до 7 градусов тепла, значительная облачность, но без осадков.
1: На Ионе плюс 5, плюс 1, пасмурно, осадков не ожидается.
0: В Эгвикиноте 8-9 со знаком плюс, облачно, осадков не будет.
1: В Биллингсе плюс 2, плюс 1, пасмурно и слабый дождь.
0: В Беринговском 13-15, тепла, облачно, осадков не ожидается.
1: В Провидении 9-7 со знаком плюс, пасмурно, осадков тоже не ожидается.
0: В Лавринте 8-11, тепла, значительная облачность, без дождя.
1: А в Анадыре сегодня облачно, без осадков, ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 11, плюс 14, температура сейчас за окном плюс 12.
2: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Включаем сегодня логику на максимум. Марина что-то очень интересное для нас всех приготовил. Я тоже буду участвовать, кстати. Я всегда участвую в Марининых викторинах, где себе что-то отмечаю. В общем, а для того, чтобы нам поучаствовать, нужно открыть либо Телеграм, либо канал Макс и найти номер телефона нашего 824-789-22-22. Внимательно послушать вопрос, а затем уже ответить. И, конечно, желательно правильно.
2: На самом деле, этот вопрос больше вам будет заданием, потому что, как бы уже 11 часов, в это время мы не играем в викторины, но я решила все-таки задать немножко вам пятничного настроения и прошу действительно написать нам на наш номер, либо в Макс, либо в Телеграм, на вопрос. Продолжите, точнее, предложение. Если бы ваше утро было блюдом, то это был бы... Нужно написать не просто бутерброд, а дополнить мысль. Например, это была бы там холодная каша, потому что я не успел поесть. Это был бы там горячий капучино, потому что мне нужно было взбодриться. Отправляйте смешные предложения. Естественно, тот, кто придумает самую оригинальную метафору, мы выберем и наградим. Поэтому пишите, друзья, если бы ваше утро было блюдом, то каким бы это блюдом было? Жду.

0: Когда за окном пасмурное солнце не греет, включайте радио «Пурга» с самого утра до полудня. Здесь Арина Прибелкина, Наташа Ковалева, и мы делаем ваше пятничное настроение. Итак, мы задали вопрос пятничный. Если бы ваше утро было блюдом, то это был бы... И пришло несколько вариантов ответа. Давай зачитаем.
1: Давай. Первый вариант. Омлет с паникой и щепоткой кофе. Классика моего утра.
0: Я прям так и представила, что человек завтракает и бегает одновременно. Да.
1: Чтобы все успеть, конечно.
0: Вот кто-то прислал. Это был бы пересоленный бутерброд, вроде просто, а без драмы никак.
1: Тоже, кстати, неплохо. Или вот каша из топора, потому что ресурсов ноль, а результат нужен.
0: Это очень, кстати, хорошо. Мне понравился этот вариант, надо его запомнить.
1: Да.
0: Еще вариант. Это была бы не еда.
1: Да, тоже такой, ну, видимо, люди некоторые ходят натощак, либо совсем обессиленные на работу.
0: Утро без еды.
1: Да, а еще салат все в кучу, хлопья, бананы, остатки вчерашнего ужина, зато быстро. Вот этот мне, кстати, очень понравился вариант, давай его возьмем как выигравшего.
0: Давай еще посмотрим, да, есть еще вариант, пирожок с начинкой, еще 5 минут, вечная классика, точно.
1: Да,
0: вот нам еще пришло сообщение, горячая каша на бутерброде. О, интересно, почему? Мне тоже понравилось.
1: Да, кстати.
0: И еще одна каша пришла, манная с комочками. Противно, но надо.
1: Вот, слушай, сразу такой, знаешь, в детство возвращаешься и вспоминаешь эту манную кашу либо в школе, либо где-то в детском саду ее давали.
0: А вот еще смотри, блюдо. Холодные души, громкий будильник. Не аппетитно, но бодрит.
1: Да. Это точно. Ну, в общем, Арина, надо нам с тобой определяться, какой у нас будет выигравший, кто же этот будет. Я думаю, каша манная с комочками, противно, но надо.
0: Вот, да.
1: Самый раз.
0: Я тоже искала глазами это сообщение, увидела, да, Саян Циренович подписано.
1: Да. Циренович.
0: Циренович, вам отправляет сообщение, где и как вы можете забрать свой подарок. Приходите. Спасибо за настроение, друзья. Всем вам аплодисменты. Спасибо за то, что включаете свои мысли и делитесь ими с нами. Ну и, конечно же, спасибо, что еще с нами. Тем, кто готовится к обеду, подумайте, может быть, пора перейти на что-то бодрящее с горячей кашей или с той самой манной с комочками.
1: Да, возможно, кто-то вспомнит как раз-таки свое детство и попробует ее снова.
2: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.
3: Не плачь, Анастасия, все слезы отбей.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Звездный свод правил на сегодня. Овны, ваша импульсивность сегодня может привести к тому, что вы купите билет на море прямо в обед, но забудете взять отпуск, зато станете легендой отдела кадров.
1: Тельцы, ваше упрямство сегодня достигнет пика в битве за последний кусок пиццы, и даже если вы уже сыты, вы съедите его из принципа, просто чтобы он никому не достался.
0: Близнецы, вы будете настолько многозадачны, что сможете смотреть сериал, листать ленту и говорить с мамой одновременно, а к вечеру перескажете маме сюжет сериала, а в ленте обсудите семейные новости, и все останутся довольны.
1: Раки, ваша заботливость перейдет все границы, и вы начнете переживать даже за кактус на подоконнике. Возможно, он и правда заслуживает капли воды, но не драмы.
0: Львы, сегодня ваша харизма настолько ослепительна, что даже зеркало начнет вам подмигивать. Но не злоупотребляйте, оно может треснуть от переизбытка величия.
1: Девы, ваш перфекционизм сегодня решит взять выходной, поэтому вы позволите себе оставить грязную кружку до завтра. Запишите эту дату в историю как день великого компромисса.
0: Весы, вы будете так долго выбирать между шашлыком и овощным салатом, что в итоге съедите и то, и другое под девизом. Пятница все спишет, даже лишние килограммы.
1: Скорпионы, ваша проницательность позволит вам вычислить, кто стянул ваш йогурт из офисного холодильника. Но вы будете настолько великодушны, что промолчите, однако запомните это навечно, до самого Нового года.
0: Так, так, так.
1: А на Новый год припомните.
0: Да. Стрельцы, ваша тяга к новому направит вас в самый неожиданный переулок, где вы откроете для себя идеальное место для фото с котиком. И это будет лучшим трофеем пятницы.
1: Козероги, вы наконец решите, что работа подождет, и дочитаете книгу, которую открыли еще в прошлом году. Правда, с большой вероятностью вы заснете на третьей странице, но это уже прогресс.
0: Водолей, ваши гениальные идеи будут настолько нестандартными, что даже умная колонка не поймет ваших запросов. Но вы, главное, не отчаивайтесь. Просто включите музыку погромче.
1: Рыбы, ваша интуиция сегодня настойчиво шепчет вам заказать суши с доставкой. И она не врет. Так что доверьтесь ей и не забудьте добавить васаби для остроты ощущений. Запомните все. Главное, даже если звезды вам сегодня не благоволят, вы всегда можете сделать по-своему. Это же ведь пятница.
2: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио Бурга.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Я ищу дом Николаша Калаврата. Не подскажете, где он?
2: Он пустует.
1: Знаю. Он достался мне в наследство.
3: О том доме рассказывают страшные вещи. Вы там ночевали?
1: Да.
4: Что за штука?
1: Английский ключ.
3: У нас уже есть зубной врач.
5: Ваш дядя изучал медицину по всему свету.
1: Больно?
2: А она нас не выгонит.
6: Не выгонит.
2: Откуда ты знаешь?
3: Не хотите пожить где-то еще? Пожалуй, так было бы безопаснее.
1: Нет, спасибо, я буду жить там.
7: Сладкая сказка.
8: Для зрителей старше 6 лет.
9: Живое радио Чукотки.

0: Наталья.
1: И киты вернулись. Радио Курган. Радио

0: как же красиво только что прозвучало. Think About Us. Совместное творение австралийца Сони Фодеры, британского продюсера D.O.D. и обладательницы бархатного голоса Поппи Баскомп. Трек, кстати, о состоянии, когда двое расстались, но мысли предательски возвращаются. В общем, классическая история. Уходим красиво, но с оглядкой через плечо. Либо на часы.
1: Да, с оглядкой на часы. Часы, конечно, нам не врут. Время уже 11:53. Нам пора уже покидать эту студию и дать место следующему ведущему.
0: Ну и на самом деле хочется добавить, друзья, хороших вам выходных. А то, если бы и без лишних оглядок назад. Отсыпайтесь, обнимайтесь, гуляйте и получайте удовольствие, слушая музыку на радио Пруга. С вами были Арина Перепелкина.
1: Наташа Ковалева.
0: И оставляем вас наедине с часами, которые врут, по мнению Колунова. Но мы не врем.
2: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Компания S7 расширит расписание на чукотском направлении. Между Новосибирском и Певеком появятся дополнительные полеты. Как сообщает информагентство «Чукотка», авиакомпания согласовала 6 рейсов туда и обратно на конец лета и осень. Билеты уже открыты для продажи. Самолеты дополнительно вылетят 6 и 20 августа, 3 и 17 сентября, а также 1 и 15 октября. Как сообщили в компании «Аэропорты Чукотки», решение связано с высоким спросом и поможет пассажирам удобнее планировать поездки. Только с января по июнь S7 перевезла между Новосибирском и Певеком более 80 тысяч пассажиров и порядка 16 тонн грузов. Всего за это время выполнено 28 рейсов. В обычном летнем расписании самолеты летают по понедельникам и четвергам. На линии стоит Boeing 737-800 на 176 пассажиров. Полет занимает около 6,5 часов. Из Новосибирска самолет вылетает в 4:40 утра, из Певека обратно в 17:00. В Певеке появятся новые арт-объекты с северным колоритом. В августе художники приступят к созданию двух муралов. Как сообщили в правительстве округа, большие изображения нанесут на торцы многоквартирного дома по улице Куваева. Один рисунок будет